0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Пилот.
4: Слушайте, радио «Пилот».

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А пакеты с продуктами пусть носит ваш мужчина на своем органе мужском.
4: Не понял.
3: Говорят, это очень полезно. Тут просто завирусилась тема такая от блогера. И повторюхи тоже давай все пробовать. Этот тренд стал частью популярного в интернете движения «Луксмаксинг». Ну, улучшайзинг, грубо говоря, попыток изменить внешность и пропорции тела.
4: Ага.
3: Тут-то речь о пропорциях, чтобы побольше. Вот. И мужчины что значит делают? Они вешают на свой орган пакеты с грузами для увеличения. В пакеты или в сумку могут положить даже книги.
4: Да что вы говорите? Это какой-то книги. Определенный слом?
3: Вот, банки там, не знаю, с зеленым горошком. Другие разные тяжелые предметы закрепляют. И считается, что постоянное натяжение... Ну вот чуть по дому ходишь без лука, привяжи себе и пусть вытягивается. Типа растягивают связку, которая соединяется вот с этот орган, да, с лобковой костью. И блогер утверждает, что аж на 2,5 сантиметра подрос его щенок. Медицинская аттракция действительно существует. Существуют и специальные устройства, специальные, создают вот то самое натяжение. Но врачи говорят, это очень сильная нагрузка может повредить сосуды. Как вы там что прикрепляете, что вы там навешиваете? Все может там отеки, боли, потери чувствительности, рубцы и искривления. Вообще, пожалуйста, типа не повторяйте.
4: Подожди, я на свой пакет с пакетами по-другому
3: пакет
4: сейчас посмотрел.
3: Пакет с пакетами, да.
2: Подожди, так это на это да. расслабленном состоянии они делают?
3: В любом.
2: Нет, в любом. Ты что знаешь? В любом. Это что, это пакет с картошкой на крючок, что ли, повесить?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Доброе утро, 7.03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 29 сентября. Еще один теплый день до плюс 20 обещает нам.
1: Да, вся неделя. На самом деле сейчас прохладно, плюс 5.
0: Ну, по утрам-то не забывайте, что уже конец сентября.
1: Да.
0: Брусишки-то надо надевать.
2: В Москве сегодня обещают до минус одного вообще, что, мол...
0: Первые снегопады у них там вроде бы когда намечаются.
2: У нас тоже в области, кстати, на неделе обещают первые снегопады. Возможно, на севере где-то действительно и пройдет. Но в Екатеринбурге пока вроде ближайший день-два без осадков, поэтому, ребята...
1: Днем жара, летники работают вовсю.
2: Да, я, кстати, обратил внимание. Внимание, же лето неудачное получилось для летников, а вот с осенью повезло. Ну и...
1: А что, будет сегодня поливалка?
2: Да, конечно.
1: Ну, лей давай все.
0: Я, кстати, тоже проехал, обратил внимание. Сюда полито, да. Белинского, Карла Липнихта.
2: Во-во-во-во-во. Это вот наши любимые грядки все, грядки выращиваем. А еще вчера узнал неожиданно, вдруг просто паблики открываю. Бахте, новость, оказывается, глава города у нас вчера ушел.
1: Он депутатом стал.
2: Нет, он ушел, он еще не стал депутатом, он будет в Заксобрании. Да. И бах, я такой, ничего себе.
0: Вот сказал, это, что не может совмещать, нельзя совмещать, поэтому скоро новый глава города появится, я так понимаю.
2: Да, что, сейчас начинаем новый день, ребята. Впереди у нас с вами целый вторник, катапульта будет здесь до 11 часов утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
10: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
11: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
12: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
13: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
15: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта.
18: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, кто уже проснулся и кто уже в пути. 7.25 в Екатеринбурге, а на радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центра Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций» Крауля 182 литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас быстренько о пробках. На Шевской с самого раннего утра выстраивается народ перед фронтовых бригад на машиностроителей. Перед метро «Уралмаш» тоже с затруднениями. Опять дорога со стороны Пышмы, заезд в город. Сначала перед тем светофором, где разворачиваются обычно люди, чтобы вернуться на ИКАД. А дальше уже все, опять плотность ближе к торговому центру. Также затруднено движение на Бакинских комиссаров от Кировградской в направлении Победы. Есть затруднения на Бебеле перед Таватуйской, автомагистральное направление пехоты. Также проснулись рано широкая речка Академ и УНЦ. У нас на Академии в районе Краснолесья со стороны Тенистой и со стороны Сахарова под Эгенина пробочка. Также на Суходольской на выезд туда и ближе к объездной по Светлореченской как бы тоже. С затруднениями серьезными от улицы Бардина до объездной Амундсена сегодня столкнулась. Также затруднено движение плотно в районе Новосибирской. А, ну сейчас еще более-менее ничего. Вот со стороны Полевского тракта жалоб много при заезде в город. Там перед поворотом на Елизаветвине народ выстраивается. Поэтому, пожалуйста, выезжайте в любом случае пораньше и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер телефона 237-104. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, либо высказывайте мнение, делитесь опытом. По сообщениям слушателей наших, кстати, опять помер светофор Щерса-Московская. Опять пробки будут, поэтому выезжайте заранее, смотрите внимательно. Там по Московской, возможно, будут сейчас серьезные скопления. 237-104 – это наш номер в прямом эфире, поэтому если вы дозваниваетесь, вы оставайтесь с нами, будем беседовать. Алло. Алло. Доброе утро, да.
3: Доброе утро. Вопрос. Пучка или шипы? Всю жизнь ездил на шипах, но последние 2 года быстро вылетали. Ощущение, что уже почти как на липучке ездил.
2: Слушай, ну...
3: покупать новую, не знаю пока, честно говоря. Пробовать липу или остаться на шипах.
2: А машина какая?
3: Exit.
2: Какой именно?
3: TXL полноприводный.
2: TXL. Слушай, ну он легковат, конечно. Можно на липучке, если ты не выезжаешь, допустим, там в какие-то остро гололедные участки. Я объясню, в чем прикол. Подбирать резину надо, исходя из чего? Первое, вес, тип трансмиссии. Ну, даже как бы больше к приводу имеет отношение. И манера вождения, время выезда. То есть, если ты выезжаешь в самые ранние утренние часы, либо в позднее ночное время двигаешься, там корка ледяная частенько бывает, липучка на этой корке далеко не вся себя показывает хорошо, в большинстве случаев это пролет, и тормозной путь там достаточно долгий, управляемость такая средненькая. Я для себя оставил все-таки шипы, несмотря на то, что платформа сейчас у меня потяжелее. И она полноприводная. Посмотрим, как они будут жить. Что касается мягкости, комфортности, здесь липучка, конечно, ну, фору даст многим. Она действительно потише, комфортнее. И в управлении она поинтереснее. Если ты большую часть времени ездишь в световой день, не выезжаешь, вот как я уже говорил, или там, допустим, ты спокойный водитель, прекрасно понимаешь, что у тебя на гололедице машина может проскользнуть, то тогда ты спокойно отъездишь и на липучке. Только экономить на ней, наверное, я бы не стал. Хорошую липучку Йока в свое время делала. Мы общались тут и по поводу китайских покрышек. Они тоже постоянно усовершенствования всякие вводят. Европейские и японские производители делали неплохо, но дорого сейчас получается. Вот, поэтому если ты ищешь какую-то альтернативу, ну, то, что нам слушатели советовали, это трианглы всякие там и так далее. Это надо вот...
3: Вот как раз не хотел экономить, поэтому задался вопрос, как бы в хорошем сегменте куда. Но судя по тому, что вы рассказываете, Александр, все-таки, наверное, шипы. Потому что езжу рано утром, плюс половина пробега у меня трассового, как бы. И я думаю, что будем шуметь дальше тогда.
2: Ну, просто я для себя тоже пока шипы оставил. Пока. Но почему? Потому что я не знаю, как они проживут на новом автомобиле. У меня сейчас будет пока первая зима. И поэтому сейчас пока есть возможность пошуметь, как ты говоришь.
3: Ну, у меня резина, которую выдали вместе с машиной, она за 2 года, за 2 сезона просто выступила.
2: Ты мне скажи, пожалуйста, а ты по которому тракту ездишь в ранний утро?
3: Челябинский в основной.
2: Челябинский?
3: Челябинск, Кировский.
2: Ну, ну, там-то еще поприличнее, но там единственное, есть участки, где продувает, сам же видел, там прям зеркало бывает иногда.
3: Да-да-да.
2: Поэтому, наверное, я там с липучкой был бы очень аккуратен. И просто меня разворачивало несколько раз на липучке на тестовых машинах так, что можно было посидеть.
3: Меня и на шипах разворачивало.
2: Ну вот, а прикинь, если бы это была липа, ты бы не поймал. У липучки есть один прям неоспоримый плюс. Из нее не вылетают шипы, она дольше изнашивается, и она комфортнее.
3: А кто-то еще и летом на ней ездит.
2: Ну, ездил я, да, но мне жалко резину.
3: Сезонка, так, да.
2: Спасибо тебе большое,
3: Александр,
2: за вопросы.
3: Спасибо, да.
2: Давай, счастливо.
3: Давай.
2: Следующий звонок принимаем. 237-104. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться, если хочется что-то добавить к нашим обсуждениям, либо свой вопрос озвучить. Какую-то конкретную машину, может быть, обсудить. Пожалуйста, мы всему будем рады. И главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас от вождения не отвлекал. Это самое важное. 237-104, телефон прямого эфира, набираете, остаетесь на связи, ждете, мы обязательно ответим. Ну и вот, опять же, да, сейчас начинаются эти демисезонные вопросы. Я думаю, мы еще не раз вернемся к ним. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, доброе утро.
4: Александр, хотел спросить ваше мнение относительно китайских электричек, которые сейчас заполонили все интернеты. И скоро, видимо, появятся уже на российских дорогах.
2: Вот да, они уже появились.
4: Да-да-да, вот все бюджетные, которые проходные по утильсбору.
2: Все бюджетные, которые проходные по утильсбору, да их там по трем пальцам перечесть можно, их не так много. Просто народ-то гонится как бы больше в дорогом сегменте и гоняются за ними как за дорогими гаджетами, а они как и гаджеты дешевеют. И вот если сравнивать... с чем-то понятным, но это вот как смартфон. Вышла новая версия, предыдущая подешевела практически в два раза. Здесь такая же тема. Достаточно быстро выходят обновления, и софт обновляется, и все такое. Те машины, которые оснащаются лидарами, особенно ультрасовременные, на лидарах постоянно пескоструй, то есть их надо как-то дополнительно защищать, а они тогда считывать начинают по-другому. Функционал у автомобиля, опять же, без русификации теряется, соответственно, надо русифицировать, это все за свой счет, если она здесь официально не продается. Сначала были еще терки с мастер-аккаунтами, есть, конечно, огрехи и по технической составляющей, но я скажу так. Меня больше волнует, наверное, не вопрос покупки этого автомобиля, меня волнует вопрос его эксплуатации, ремонта, если что-то возникнет, готова ли техническая и сервисная база к этому. И третий момент. Китайцы сами, по-моему, не знают, что делать с этими батареями, когда канет срок. И лет через 5-7, может быть, чуть подольше, мы будем иметь какой-то, видимо, склад, куда вот эти батареи складывать надо будет. Или что, или как? Как их утилизировать? Они, когда горят, плавят асфальт. Понимаешь, вот я просто пока не видел никакого такого вот оптимального решения. Может, кто-то из наших слушателей больше погружен именно в батарейную тему. Что касается конкретно технологичности продукта, вопросов нет. Действительно, это интересно. Они очень много, скажем так, перспективных решений сделали в некоторых моделях. И если вам нужна экономия, и вы передвигаетесь по городу на ограниченные расстояния, то имея инфраструктуру, электричка — это спасение. Даже гибрид — это намного интереснее будет для тех, кто чуть больше километража накатывает.
4: Александр, спасибо. Вот прям очень все в точку, все важные моменты подчеркнул. Вот такой вопрос спрошу. Да, нет. Вот сейчас, вот прям вот здесь и сейчас, стал бы заморачиваться покупкой вот такого электрического автомобиля в бюджете там 2,5-3 нового из Китая?
2: Нет, не стал бы. Почему? Объясню. В городе не приспособлена инфраструктура, зарядных станций мало, на работе у меня заряжайки нет, в паркинге заряжайки не разрешены. Все.
4: А если бы была в паркинге или в доме заряжайки?
2: Вот если бы у меня в паркинге стояло, но этого не будет после новых вводных от пожарных, в июле месяце был закон. Поэтому вот сейчас как бы уже этот разговор бессмысленный, потому что в паркинге ничего не поставят. Их даже сейчас, по-моему, там вроде более 5 штук рядом парковать даже нельзя. Поэтому, увы, пока нет своего дома, пока нет зарядки, которая есть там, допустим, во дворе, либо у моего парковочного места, я такую машину для себя не рассматриваю.
4: Спасибо огромное, хорошего дня.
2: Спасибо и вам, удачи, благодарю за внимание и вопросы. Друзья, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт SkillPro60.
7: Реклама.
8: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: звони.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: HVL в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3». Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Папа!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7.45 в Екатеринбурге.
3: Начинается наша творческая игра, и мы ждем радиослушателей по телефону 237-104. Для вас приготовили четверостишие. В конце правильное слово вставляешь, получаешь приз и счастливый себе скачешь. Скачешь.
2: Все легко и просто. Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Кто на связи? Доброе утро.
2: Алло, привет.
3: Ну,
4: привет.
3: Привет. Чуть потише приемник сделай. Как тебя зовут?
4: Наталья.
3: Наталья, кого будем одевать? У нас приз в магазин мужских костюмов.
4: Найдем кого мужа нарядом.
3: А, мужа?
2: Найдем кого, и потом такая, знаешь, а муж достоин или нет наряда?
3: Ну, типа, заслужил или нет, как говорится. Он у тебя костюмчики-то носит?
4: Ну, пару раз в год.
5: Слушай, ну там есть рубашки, там есть джинсы, да, футболки, даже обувь.
3: Есть. Даже оверсайз, да, есть. Ну, давайте поиграем. Значит, смотрите, у нас есть четверостишье. Мы тебе его зачитываем, в конце слова в рифму вставляешь, и у тебя хороший приз. Слушай внимательно. Идет на свидание влюбленный Сергей. Шаги его с каждой секундой быстрей. Для милой несет в подарок тюльпан. От холода прячет в нагрудный...
4: карман.
3: Молодец,
5: да. Конечно, ой, я представляю этого Сергея с одним тюльпанчиком.
2: Я обычно по другим причинам быстрее иду.
3: Заметь, один тюльпан у него вопросов не вызвал. Ладно, ну что, поздравляем.
5: Поздравляем, конечно же, сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены». Поздравляем, Наташа, тебя, твоего мужа.
3: Давай кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
2: Доброе утро. С октября в России вступят в силу новые правила и тарифы. В частности, повысятся коммунальные платежи, а размеры ставки семейной ипотеки будут зависеть от количества детей. Облсберком утвердил 50 депутатов 9-го созыва ЗАГС Собрания Свердловской области. 25 кандидатов победили в одномандатных округах и 25 были избраны в составе 5 списков претендентов партии по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», 5 от КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР, 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант Урал». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но «Уралгидромет» в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. В Екатеринбург прибыли 30 новых трехсекционных трамваев «Кастер». Всего город закупил 50 таких машин, остальные 20 привезут до 25 декабря. В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. Должны были открыть 15 октября, теперь откроют только 15 июня следующего года. Речь о двух участках по улице Октябрьской революции и на пересечении Боевых дружин и Февральской революции. Как сообщили в мэрии, это связано с реконструкцией магистральной теплосети и кольцевого водопровода. Объехать перекрытие можно по маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Общественный транспорт по закрытым улицам не ходит. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» завтра проведет матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с Тольяттинской «Ладой». Начало встречи на УГМК-арене в 19 часов. Компания SpaceX сократила длительность первого орбитального полета корабля Starship из-за отказа двигателя. Вместо 10 полет продлился всего 3 часа. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
3: Настроение осень,
4: климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет 21-22, солнечно. Север области тоже вроде без осадков. Северо-Уральске плюс 20-21 и облачность переменная. Чуть сильнее облачность выявили, плюс 19-20.
0: А в Екатеринбурге сегодня ясно, солнечно, понятно, без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта.
4: Жуть какая. И долго это будет?
3: 4 часа.
4: Мать твою!
1: Утреннее шоу
3: «Катапульта»
1: на радиопилот.

0: Всем сегодня у нас вторник, 29 сентября. За окном приятная солнечная погода, плюс 9, ну а днем обещает до плюс 20. Красота.
1: Унца-унца-унца-ца. Здрасте, друзья. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Новыч, Королев. Те, кто проснулся, себя ощущает, поздравляю. Осень золотая продолжается, бабье лето продолжается.
0: Бабы никак не хотят от нас уходить.
1: Осталось недолго вообще. Скоро уйдут. Но и важное объявление, друзья. Все, кто решал школьный квест. Вот, можно приходить за призами, дорогие родители и дети. Наконец-то мы получили подарки для участников нашего школьного квеста 26-го года. И все, кто участвовал, решал его, могут приходить к нам за подарками. Сами будете выбирать понравившийся дизайн своего подарка. А приходить надо к нам в офис на Ленина, 41, третий этаж, офис 303.
0: У секретаря
1: все вам выдаст.
0: С понедельника по пятницу в будние дни с 11 до 17. Можете со школьником прийти, можете сами.
1: После школы как раз забежать, либо на обеде. Mm-hmm. Ребята, тем временем статистика печальная на самом деле.
0: Что
1: о том, что бедность мужчин стала главной причиной разводов в России за последние полтора года. Это вот статистика конца 25-го.
2: Ну, что его тянуть?
1: И 26-го.
0: Значит,
1: смотрите, понятие бедность очень растяжимое. Вот в чем прикол. Просто как выглядит срез опросов среди нескольких тысяч. Финансовое
2: бедность.
1: Положение партнера для женщин оказалось важнее эгоизма. Между прочим. То есть, если он эгоист, абьюзер, но при этом с баблом, все стерпим.
2: Потерплю.
1: Все
2: стерпим. Понятно.
1: Около 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля. Это 21%. 72% хотели бы видеть рядом партнера с премиальной машиной. Ну, то есть... Видите, какое получается этот противовес какой? То есть, если у него тачки нет, то все, пошел лесом, полем.
2: Внимание. Подожди, это когда ты с ним знакомишься и только-только вот смотришь на ситуацию?
1: Или когда вы уже в процессе? На самом деле уже как бы вообще в процессе и с отношениями уже. Да там даже до процесса может не дойти, если у него тачки нет. Ребят, пардоньте, а что делать тем, у кого и мозги, и душа, и все на месте, но при этом у него нет машины, уж тем более премиальной? Это кто? Это не люди, что ли? Это что, отбросы?
0: И вопрос сразу к вот этим девушкам, которые так отвечают. Вам нужен кто, мужчина или водитель
1: Короче,
0: личный?
1: Короче, был опрос еще по весне 2026 года о том, сколько должен зарабатывать... Вот это любимая тема, знаешь, которая на Патриках все время продвигает. Сколько должен зарабатывать мужчина? Вы не поверите.
2: Сколько?
1: Все почему-то, вот около 70% женщин в возрасте до 25 лет уверены, что мужчина должен зарабатывать в районе 500 тысяч рублей в месяц.
0: Чистый доход.
1: Значит, внимание, я открою тайну, бедные дамы. Людей, которые в России зарабатывают 500 и более тысяч в месяц, меньше 1% населения в стране. Угу. Значит, где этот 1 и менее процента обитает? Вот это вопрос открытый. Внимание.
0: Они уже все прикормленные, все, знаешь, приголубленные.
1: Да, в целом, люди, которые зарабатывают больше 100 тысяч, не превышают и 10% населения. То есть, это, грубо говоря, 100, 200, 300, 500 тысяч и так далее. Их всех меньше 10% мужского населения страны. А остальные-то они, кто для вас, хочется спросить, женщины?
0: Запасной аэродром или
1: что? Да, и как бы вопрос еще один открытый. Если к мужикам такой требование, то как бы женщины-то вы из себя что тогда должны представлять? Все поголовно-то...
2: А у нас к себе завышенные требования.
1: Ну просто 72% женщин уверены, что он должен иметь премиальный автомобиль, это иначе у него не будет жизни. А ты-то тогда, ну я так понимаю, королева красоты.
2: А ты муза.
1: Муза?
0: Не, мне на этом фоне понравился другой опрос. На прошлой неделе я его видел, не знаю, обсуждали вы или нет, то, что москвички в большинстве своем, ну, кто в Москве живет, не коренные.
1: Готовы содержать, да, мужиков.
0: Где ты, моя москвичка? Я готов выезжать к тебе.
1: Ну, и так, для интереса тем, кто все-таки упирается в вопрос автомобиля, что он обязательно должен быть, к 30-му году Росстат уже обнародовал статистику, что меньше 7% россиян смогут вообще себе позволить автомобиль. С добрым утром, друзья, мы сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Верю, не верю». Женщин очень ждем. И мужчин. Звоните 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Да ну! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
10: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
11: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
12: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
13: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.12 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый его спонсор, застройщик, компания «Практика».
3: На связи у нас Юля, воспитателем работает. Юля, привет.
4: Доброе утро.
3: Юль, скажи мне, пожалуйста, а есть какие-то аффирмации, которые вы себе прям... каждый день для настроя. Но я честно, я иногда со своими-то детьми не вывожу.
0: Дети, цветы жизни.
3: Да,
0: они
3: правда,
0: прекрасны.
2: Они окупятся
3: со
2: потом.
3: Своими детьми иногда так хочется вот...
0: Так это со своими, а с чужими, видишь, может, как-то
3: не,
0: по-другому.
3: Не, правда, как вот вы себя настраиваете на работу? Что вы себе говорите?
4: Ну, что мы себе говорим, что... И дети группы, это те же наши дети.
0: Юль, а вот сейчас прошла новость, что детей не будут больше обучать читать, и в основном будет ставка на культурный код. Изучать там, не знаю, песни, всякие
3: культуру
0: танцы.
3: И так
0: культуру.
3: Далее.
0: А читать это вот дома давайте учите, а мы руки опускаем.
3: Вам уже какие-то директивы приходили?
0: Да.
4: По этому поводу нас очень собирали, но мы в любом случае учим всему помаленьку.
0: Вот.
4: В общем, получает на выходе готовый ребенок.
3: На выходе.
0: Ну, к школе.
3: Это хорошо. Плюс еще же в последние годы, в последний год группы, там начинают на подготовишке же дети ходить, так что там попроще. Давайте поиграем. У нас этот месяц добиваем мы вопросами про Екатеринбург. Три вопроса снова о Екатеринбурге, интересные факты там и так далее. Ответишь правильно, приз будет твой. Начнем игру.
0: Какого памятника... не существует в Екатеринбурге.
3: Памятника Майклу Джексону, памятника братьям Люмьер или памятника Мадонне?
4: Та-ра. Второй вариант.
0: Братьям,
3: то есть,
0: Люмьер?
3: Братьям Люмьер нет памятника.
4: Да.
3: Ага.
2: А остальные памятники где находятся?
3: Джексон, а, да, да, Майкл где Джексон они? И Мадонна, где они?
4: Майкл Джексон, по-моему, точно есть. Вот насчет второго и третьего варианта я не уверена.
3: Надо выбрать какой-то один.
4: Ну ладно, давайте третий вариант.
3: То есть Мадонне нет памятника? Не нашлось места. И это правильный ответ, действительно.
0: А братья Люмьер это...
3: Около космоса. Возле космоса его краской обливали за всю зиму трижды, по-моему.
0: Да-да-да. И второй вопрос. Кто из этих политиков удостоил Екатеринбург своим визитом?
3: Рональд Рейган, Мао Цзэдун, Уинстон Черчилль.
2: Ну, тоже такой известный факт.
3: Кто у нас был?
0: Ну.
3: Черчилль, да, Рейган или Цзэдун, а?
4: Еще раз повторить варианты.
3: Мао Цзэдун, это китайский лидер, в свое время был очень такой знаменитый. Рональд Рейган, это президент США, если что, актер тоже. Или же Уинстон Черчилль, но английский премьер.
0: Вот этот визит был, когда Екатеринбург был к Свердловскому.
3: Ну
0: понятно,
3: да, конечно,
0: дело, да.
3: Да?
4: Ой, ну давайте попробуем...
3: Ну.
4: Второй вариант.
3: Какой?
0: Какой второй?
3: Скажи,
0: имя?
3: Пожалуйста, вслух. Мы не ориентируемся по цифрам, у нас дислексия.
4: Американский.
3: То есть Рональд Рейган приехал в Советский Союз и такой: «Хочу в Екатеринбург, везите меня в Свердловск».

0: В смысле, тут нет еще плотинки. Давайте делайте. Да, да.
1: Не, ну серьезно.
2: Ну, а что?
1: Советское время, холодная война.
2: Ну а что?
1: Рональд Рейган, президент, самый разгар холодной войны.
3: Алло.
1: Алло.
2: Вот и мы, алло.
1: Вот алло, алло. Ну серьезно, да.
2: Юль,
1: давай, считай до трех с тебя вариант. Кто, китайский лидер, английский лидер или американский? Кто у нас был?
3: Алло.
1: Юля, считаю до трех. Себя ответ. Раз, два, три. Понятно, и сорвалась. Да. Жаль, Юленька, но все равно ответ она давала неправильный.
2: Да, конечно. Кто хочет со второго вопроса зайти в игру?
1: Давайте, кто на связи? Алло.
0: Привет.
4: Привет, доброе утро, Олег.
2: Доброе.
1: Олег. Ну и все-таки, кто из лидеров-то у нас был?
4: Ну, я не знаю, но пускай будет Мао.
1: Ну, естественно, ну с китайцами же дружили, да, там же тоже ты, Советский
2: конечно,
1: Союз.
2: Конечно, всегда мы с ними дружили. 1950 год.
1: Да, да, молодец.
2: Был
1: никакой
2: он на...
1: Рейган, никакой там Черчилль к нам не... Да. Еще был Фидель, но это было попозже.
2: Да, был на Уралмашзаводе он. Ну,
0: а
2: еще...
0: потом, да, Фиделями называли детей у нас очень долго.
1: Ну что, давай, заключительный вопрос.
2: Так, а куда его? А вот, Екатеринбург – один из ведущих театральных центров России. Сколько в нашем городе театров?
0: Это как официальных, ты думаешь, да? Если что.
1: 57, 67, 77.
2: Ты должен 6-7 вот там.
1: Да, 6-7.
0: 6-7,
1: 5-7, 6-7, 7-7, да. Сколько у нас?
4: Ну, давай попробуем 57.
1: 57,
4: считай. Нет, 67, давай 67.
1: Посерединчике 67. Решил такой. Ни туда, ни сюда, 6-7. Да. Но не принес он тебе победы, к сожалению.
2: Ну, может быть, с какими-то домашними театрами, а официально...
0: Театр одного зрителя.
1: С домашними театрами, особенно в конце четверти, у нас, знаешь, 300 тысяч выйдет. Но, в общем, тут ты не прав, 57 театров официально у нас зарегистрированных, поэтому ничего страшного, зато теперь знаешь. Кричи «Катапульта» и хорошего тебе дня, давай, 3-4.
4: «Катапульта»!
5: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы. А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель. Ага. Руководитель, да.
2: Это я. Доброе утро. 9:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». У нас же президент скоро отмечает день рождения. Ну, еще я тоже отмечаю.
3: Ну, что, подарок?
2: Что
3: так скромненько-то?
2: 7
3: мы
2: октября.
3: Мы с президентом.
2: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
0: Хореографию мы готовим.
2: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
3: Вытачиваем.
2: Да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
3: самогуды?
2: Натягивают струны. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную. Роспись там, фамильное древо, виды Тверской области. Ну, короче говоря, гусли, самогушли. Как,
0: на них любые
2: как
0: можно
2: Путин,
0: будет сыграть.
3: Как он Садко.
2: Как в сказке.
3: Да.
0: Ты неси меня, река, на
3: я тут недавно пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли? Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой? Я говорю, струнный. Он, давай, показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывать.
0: Давай, не гусли тут.
3: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
2: вот,
3: нет.
2: Вот объясни,
3: я говорю, все,
2: понимаешь?
3: Это гусли.
2: Гусли?
3: Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи. Чего интересно они с ними делать будут.
2: Да. А тем временем... Ну, как бы, как версию, давайте просто рассмотрим такую версию, что, возможно, алкоголики одни из самых счастливых и успешных людей. Об этом, кстати, заявили психологи. Не все, одна часть психологов в этом уверена. Потому что они, алкоголики, закрыли все свои внутренние дефициты, допустим,
0: так,
2: и поэтому чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Какие дефициты, я не понимаю. Короче, после работы, да, типа, можно, раз психологи разрешили. Вот, честно говоря, конечно, очень сомнительно, но окей, как говорится.
3: Я скажу, в чем прикол, почему она именно так считает. Новая статистика же была. Это у нас с тобой картинка алкашей в голове, она немножко другая.
2: Я это просто люблю.
3: Не, я в том плане, что у нас с тобой картинка алкашей, это кто-то подзаборный такой, знаешь, там и так далее. А в последние 10-15 лет картина кардинально изменилась, и люди, которые планово, постоянно употребляют достаточно крепкие или там дорогой просто алкоголь, а их выросло количество в десятки
2: вообще
3: раз.
2: Вообще все побросали пить вообще.
3: Так это не все, поверь мне. Вот, просто если человек может себе позволить винище там за полтора, он как бы, ну, уже действительно некоторые дефициты свои поперекрывал. Это факт.
2: В этом смысле, да.
3: Это да, то есть он действительно уже чего-то добился и тому подобные вещи. Просто это статистика по городам. А вот по другим населенным пунктам там другая статистика. Там такие ребята есть проработанные.
4: Утреннее шоу на радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.

0: звони.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: Катапульта.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: культа.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:35 в Екатеринбурге. На радиопилот прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АГПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту готов рассказывать, где в городе пробки. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, по-прежнему на объездной трэш, что творится в направлении Щербакова со стороны юго-запада. Тут прям весь участок от ювелирки страдает, да, и жалобы были все утро на светофор на базовом, и вот все равно под развязками там пробка, и, к сожалению, участок печальный. Затруднение в движении на всем протяжении участка улицы Московская от развязки до Щерса, также затруднение на Чкалова через юго-запад до Шаумяна, в районе Шаумяна Серафимы Дерябина, и такая же история. Тоже неприятности на улице Репина. Сначала в районе Радуги, потом при выезде со стороны Репина новых застроек в направлении Металлургов и развязки на Гурзуфской. Также затруднение на Репина в районе Университета связи. Сложный трафик в объезд с Гурзуфской на Радищево. Затруднения в движении продолжаются на первом километре Космонавтов. Трэш, что творится на Шевской. Выезд с Эльмаша упакован до промышленного проезда. И стоит все практически от красных командиров. То есть вообще практически вся Шевская скована. С затруднениями в движении есть и участок Восточный Декабристов. Но по сравнению с Шевской это, конечно, ерунда. Поэтому вот если вам надо, например, на юго-запад или с юго-запада по объездной на Щербакова, готовьтесь, там прямо трэш. Ну и, конечно, будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Енота FM. Реклама. В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта! Love.

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Доброе утро. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передает РИА. Пожар на Первомайской 108 произошел ночью в Екатеринбурге. В одной из квартир 68-летняя женщина сидела в комнате за планшетом, когда на кухне загорелся холодильник. Она бросилась тушить, но только обожгла руки. Задыхаясь, с трудом вышла из квартиры. Пожарные нашли ее на лестничной клетке и передали врачам. Дыма было так много, что пришлось эвакуировать жильцов верхних этажей, сообщили в региональном МЧС, пишет Ядин. Алексей Орлов, который написал заявление о досрочном снятии полномочий главы Екатеринбурга в связи с избранием депутатом регионального ЗАГС-собрания, сейчас находится в отпуске. Решение об отставке мэра будут принимать депутаты Гордумы, сообщили в мэрии, пишет Е1. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. Смог продержится на Среднем Урале до конца сентября. Уралгидромет продлил штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до среды включительно. Железнодорожные билеты подорожают для россиян с 1 октября. Тарифы в плацкартных и общих вагонах вырастут на 9,2%. Купе и СВ повышение не затронет, пишет «Лента». Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет на стадионе «Акбарс-Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Доллар 84.41, евро 96.25.
3: Настроение осень, настроение осень.
4: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет 21-22, солнечно. Север области тоже вроде без осадков. В Северо-Уральске плюс 20-21 и облачность переменная. Чуть сильнее облачность выявили, плюс 19-20.
0: А в Екатеринбурге сегодня ясно, солнечно, понятно, без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
8: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльной трейды. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
9: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге, вторник сегодня, 29 сентября. Приятная солнечная погода за окном, до плюс 20 обещает днем.
1: Красота. Вот, кстати, если касаться погоды, да, Урал в этом году жжет.
0: Он, мне кажется, жжет всегда.
1: Да нет, нет, просто помните...
2: Сентябрь у нас часто
1: помните,
2: хороший.
1: Помните,
2: да.
1: По зиме еще, вот в январе-феврале мы обсуждали, ой, будет аномально жаркое лето. Лето, по факту, провалено, зато осень. О-о-о. Хотелось бы, чтобы подольше такая погодка побыла.
0: Как в прошлом году, да, я помню, по-моему, в середине декабря выпал снег и уже остался. А до этого была прям сухая такая европейская теплая осень. Ну
2: и днем надо делать вот эту сиесту, чтобы люди успели погулять под солнышком, напитаться витамином
0: Ой,
2: D.
0: Я вчера был в районе Клевер-парка, так забавно, там как бы вот набережная есть и лавочки. Я заметил, что подростки рыбачат прям с уточками, развлекаются, а взрослые прям на лавочке, видимо, в обеденный перерыв спят, им нормально.
2: Короче, первая четверть в школе завалена, учиться никто не хочет, уроки делать не хочет.
1: Вот да, тут психологи правда. Подоспели.
2: Ой, само собой.
1: Оказывается, нас ждет волна осенних ссор и конфликтов домашних.
0: Да понимаете? У нас они всегда, мне кажется.
2: Осеннего срача, ну понятно.
1: В общем, просто проблема вся какая. Нехватка света, сырость, усталость, временное вот это все, конечно, желание общаться, эмоциональную близость и даже интим убивает. А у кого-то осень вообще превращается в переоценку отношений.
2: Да, да, да. Это, скорее всего, вот ближе октябрь.
1: Это уже в ноябре, наверное.
2: Октябрь, ноябрь, да.
1: Когда начнется слякоть.
0: Тарифы там на коммуналку повысят, еще вот это все.
1: О, да, да, да. И все, тут наружу сразу полезут старые обиды. Вот, начнутся вот эти вот ложкой по столу, как вспомню, что не девкой замуж брал.
0: Сосед, да, жене шубу купил, а ты мне не купил, я
2: старый хожу. Не в чем ходить.
1: Вот это да.
2: Мне нечего надеть. Вот это, серьезно, вот это человек. У меня дети, я, все есть. Но да. Надо все новое. Я говорю,
0: конечно.
2: В смысле?
0: Потому что у одноклассников новое.
1: Это новая осень, значит, надо все новое.
2: Новый сезон?
1: Короче, ребята, главное глубокий вдох. Напитались сейчас настроением, набрались, и чтобы вот в хорошем настроении и на работу, и домой.
2: Эти ваши вдохи, вот ты главное успокойся вот это, да, еще скажи, успокойся.
0: Нет, когда говорят успокойся, еще больше бесишься, да?
2: Да.
1: В какой-то момент и леща. Ну ладно, сейчас будем принимать.
0: Вот, кстати, лещ, хорошее средство, хорошее лекарство.
1: Отменное просто. Сейчас будем принимать звонки. Напомню, у нас впереди игра, этот, господи, секундомер, она музыкальная, 237-104, вы можете дозвониться уже сейчас, угадать песню и, конечно, выиграть приз.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
12: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург.
13: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18.
12: SkillPro66.ru.
14: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, ИП 321-665-8067-648.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.

0: думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10.10 в Екатеринбурге, а на радио «Пилот» прямо сейчас начинается музыкальная игра, называется она «Секундомер», и уже кто-то к нам дозвонился в эфир.
3: Да, на связи у нас Станислав, он телефоны ремонтирует.
4: Телефон домашний. Алло.
3: Стас.
4: Алло.
2: Ну, видимо,
4: не работает телефон.

0: Да, вот как раз подъем на этот, и вот тут на подъеме прямо, и со вкуса выезда.
1: Слушай, там самый трэш, вот там же специально сделали разметку, кто как должен проезжать. Те, кто справа примыкают, выезжают раньше, ты за ними поворачиваешь чуть позже, ближе к развязке. И один фиг люди лезут через сплошную линию. Ну, повесьте уже там камеру, что ли, чтобы штрафы летели и тем, и другим вообще. Потому что, ну...
0: согласен, туда.
1: Притом, там, если по разметке ехать, все у всех получается. Нет, да, надо придумывать. Да. Самодеятельностью люди занимаются. Тебе мы приготовили, Сань, песню, от нее взяли самые знаковые 10 секунд, и одну из этих 10 секунд даем тебе на выбор, какую возьмешь.
0: Давайте пятую.
1: Она для тебя трижды прозвучит, надо сказать, что за песня и кто ее поет. Итак, первая попытка, погнали. Почти, почти попал в название песни. Вторая попытка. И третья. Кто поет и как песня называется?
0: Головоломка.
2: Да.
0: Поет ее, если я не ошибаюсь, то...
2: Ну?
0: Жасмин.
1: Да, молодец!
3: За то, что вспомнил, Жасмин, вообще... тебе уже надо приз давать.
2: Это, кстати, очень известная песня, она до дыры крутилась во свое время.
1: А звучит она вот так.
3: Ты хочешь реально послушать?
1: А что такого?
2: Ну,
1: правильный ответ,
3: сам
1: давай,
3: попросил,
1: ну.
3: Погнали.
1: Это
3: любовь,
1: такая головоломка. Это нулевые такие прям.
2: Головка. Такая легкая, летняя песня. Одно да потому.
1: А я,
2: знаешь, это... Теплая осень, видишь, прямо вот песня-то про сегодняшний день.
1: Я под такую погоду, ля-ля-ля-ля. Такое ощущение, как будто сериал «Сваты» посмотрел. Ну ладно, значит, мы тебя поздравляем. Кричи «Катапульта», призы будешь выбирать за кадром. 3-4.
0: «Катапульта».
4: На радиопилот. «Катапульта».

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Это я.
3: Доброе утро, 10 часов 18 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Нашла тут новость, что в США появилось приложение для знакомств, которое ищет пару по любимым книгам. Казалось бы, это вообще, честно говоря, так на поверхности
4: для
3: лежало.
4: Для любителей сумерек,
3: у них уже, у них уже есть приложение, помню, тоже мы это обсуждали, для любителей носков разных. И там,
4: подожди,
3: по
4: где, то есть человек указывает типа свою любимую книгу?
3: Да, я сейчас расскажу. «Ридми» называется, призвана помочь библиофилам встретить идеальную пару, учитывая читательские предпочтения, любимые жанры, язык. Приложение использует исследования в области литературы, анализы языка и психолингвистики. Это прямо вот новейшее, чтобы с помощью теста 25 вопросов распределить пользователей по читательским архетипам. Мне стало интересно, что это за архетипы, тем более, что я тоже в этом году вступила в книжный клуб. Это действительно очень классная комьюнити. Чаще всего это женская, конечно, потому что помимо чтения, это и общение. Вы пишете для нас, ну, конечно.
4: Спасибо.
3: Да, это и общение, и возможность выбраться в люди, нарядиться, что очень важно для женской психики особенно. Так вот, оказывается, выделено 15 архетипов читателей.
4: Кто ты, ищи себя.
3: Давай ищем. Тихий наблюдатель. Читает для себя.
4: Вуайерист.
3: Ни с кем не взаимодействует, ни с авторами, ни с сообществами. Никогда не пишет никакие комментарии, просто читает и все.
4: Это я.
3: Читатель-вихрь. Проглатывает книги с сериями. Очень быстрый темп. 10 плюс книг в месяц. Фанат. Активно поддерживает любимых авторов. Ставит лайки, комментирует, дочитывает все до конца. Читает
4: ежедневно.
3: Спойлерит
4: всем сюжет.
3: Ночной читатель. Читает после заката. Это в основном молодежь. Они выбирают бумажные книги.
4: В Екатеринбурге закат скоро будет в 4 часа дня.
3: Дальше. Коллекционер. Накапливает книги. Просто он просто коллекционирует, но даже и не успевает их читать.
0: Покупает типа по скидке, да.
4: По иллюстрациям смотрит весь текст.
3: Однолюб. Любит один жанр, одну книгу или одного автора, и все, больше ему ничего не надо. Искатель. Постоянно что-то новое. А вот это я хочу попробовать, а другое. Ну, короче, перескакивает на какие-то подборки, тренды.
4: Перескакивает.
0: ДВГшник так
3: называемый. Комментатор. Активно выражает свое мнение. Вот не как тихий наблюдатель, а этот прямо наоборот. Участвует в обсуждениях. Любит делиться впечатлениями вживую, в дискуссию, над текстами. Исследователь. А у нас уже был? Нет, не было. Исследователь. Это медленно читает вдумчиво какие-то детали, отсылки, параллели. Даже сам пишет какие-то мини-эссе. Пытается все понять. Медитативный читатель воспринимает чтение как способ успокоиться. Чего прочитал, неважно, главное, успокоился.
0: Там что-то было 3 страницы про дуб, я не запомнил, да.
3: Можно даже один абзац читать, если
4: это
3: ты
4: вот
3: уже успокоился.
4: Это у меня сын такой, да.
3: Медитативный, но
4: да,
3: читатель.
4: Да, медитативный читатель. Его спрашиваешь, что прочитал, вот я что-то не помню. Только что вот читал.
3: Главное, успокоился. Меценат поддерживает авторов, но не только вниманием, но и материально. Во-первых, оформляет всякие подписки, делает подарки, донатит. Читатели выходного дня. Только вот в выходные читают периодически, без каких-то жестких планов. На неделе вообще даже книжки не берут. Амбивалентные читатели. Часто колеблются в оценках, могут кого-то хвалить, критиковать. Ну, короче, непредсказуемые какие-то. Амбициозные. Они ставят цели, допустим, 100 книг за год. И отслеживают этот прогресс.
4: 100 страниц в
3: месяц.
4: Вот
3: это вот любят челленджи, какие-то списки. И вот это вот личный вызов. Смотрите уже сколько. И, наконец, всеядные.
0: Это которые в туалете сидят, и можно освежитель воздуха подсунуть.
3: И классику, и новинки, и детективы, и нонфикшн. Я просто как озвучиватель аудиокниг, я, получается, вообще читаю, что дадут.
0: А вот у меня любимая книга «Приключения кишечника». Я так и не понял, куда себя отнести.
3: Ну, прекрасная книга.
4: А меня вообще нет в этих типажах.
3: Как это? А ты читаешь? Не все перестала.
4: Там нет такого типажа.
3: Читатель-воспоминатель, как я раньше читал.
4: Сонный читатель. Сонный. Я читаю, чтоб уснуть. Утренний.
2: компании «Шоу» на «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Реклама. Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
8: Угу.
7: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
8: Ого!
9: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
1: ИПК Утаев Сергей Юрьевич. УГРН 318-665-830-308-48.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на радиопилот.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 10.32 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП-центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает. Готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас о пробках, которые у нас есть. Затруднения по-прежнему продолжаются по Шевской. После фронтовых бригад придется еще в районе кладбища и промышленного проезда постоять. Первый километр Космонавтов не до конца освобожден. Перед Артинской еще пробка. И по Артинской в сторону Армавирской весь участок стоит. Затруднения связаны с тем, что перекрыт Мельковский. Трубы прокладывают. Очень хотелось бы, чтобы проложили побыстрее. Ленина стоит в направлении площади. Если ехать от Московской. Московская с юго-запада еще перед Щерса подстаивает. Также Щерса стоит в районе Белинского и Машинной. Но это стандартная ситуация. Чуть лучше стала ситуация на объездной напротив Ботаники в сторону Щербакова. На Щербакова тоже улучшился трафик. Весь бульвар тут трафик подрос из центра в районе Вечного Огня и стадиона тоже плотненько, особенно по Репино. Затруднения в движении пропали и на Бибелях, и на Серафимы Дерябиной. С выездом из отдаленных районов тоже все более-менее нормально, поэтому езжайте аккуратно и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литер И.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
7: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
8: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
9: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро, 10:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
2: Доброе утро. С октября в России вступят в силу новые правила и тарифы. В частности, повысятся коммунальные платежи, а размеры ставки семейной ипотеки будут зависеть от количества детей. В Екатеринбург прибыли 30 новых трехсекционных трамваев «Кастор». Всего город закупил 50 таких машин, остальные 20 привезут до 25 декабря. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭК, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. По словам юристов, ответственность за нарушение еще будет уточняться, пишет газета. В Екатеринбурге Кировский райсуд взыскал 500 000 рублей с 16-летнего электросамокатчика, который сбил ребенка. Инцидент произошел еще год назад. Подросток на электросамокате проехал по пешеходному переходу и сбил 11-летнего мальчика. Пострадавший получил сложный перелом ноги. Виновник скрылся. Родители пострадавшего потребовали компенсацию в 1 000 000 рублей. Суд частично удовлетворил требования, пишет «Комсомолка». Свердловские аграрии убрали с полей более 80% зерновых культур. О ходе уборочной кампании, которая соответствует задачам нацпроекта «Продовольственная безопасность», рассказал губернатор Денис Паслер. Всего будет обработано порядка 300 тысяч гектаров полей. Ранее земледельцы, пострадавшие из-за продолжительных дождей, обратились к губернатору за поддержкой. Денис Паслер подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в отношении сельхозземель, чтобы аграрии смогли претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай и избежать штрафов и возврата бюджетных субсидий. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» завтра проведет матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с Тольяттинской «Ладой». Начало встречи на УГМК-арене в 19 часов. Доллар 84.41, евро 96.25.
3: Это лето не вернуть уже.
4: Климат-контроль «Катапульты».
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет 21-22, солнечно. В Север области тоже вроде без осадков. В Северо-Уральске плюс 20-21. И облачность переменная. Чуть сильнее облачность выявили, плюс 19-20.
0: А в Екатеринбурге сегодня ясно, солнечно, понятно, без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду, а температура днем плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции пару слов напоследок.
4: Да, сегодня еще теплый денек. И продолжается. Настроение хорошее, когда температура повышается. А что в календарях?
5: Главное, чтобы, ну, насморк и все эти вот все вопросики осенние. День отоларинголога сегодня. Ухо, горло, нос. Надеюсь, никаких заболеваний, даже если нет, подлечимся. А еще сегодня Всемирный день сердца, сердечко. My heart will go on. По-прежнему. И день рождения рок-группы Чайф. Вот где сердца бьются в такт.
4: Да уж. У них там уже второе поколение пошло.
5: 41 год группе, 41 год.
4: За это время уж ребята подросли. Там просто играет сын барабанщика. Он играет периодически с ребятами в Чайфах. Кайфово,
5: класс,
4: когда вот так,
5: класс,
4: вот, да, поколение за поколением меняет. Но, в общем, поздравляем. Чайф — это уникальное явление.
5: Да, наше сердце с вами.
4: Да, ну и, конечно, всех мы поздравляем с этим, потому что мы все поклонники, тем более на Урале. Желаем здоровья. 3, 4.
6: Удачного дня!

0: столько всего, и все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Высший пилотаж.

0: 11.28 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Ну что, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 3 балла, есть затруднения. Постоять придется на Космонавтов от Тартинской до Мельковского. На Посадской небольшая пробка от Белореченской до Репина. Также стоят машины на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Шевская стоит в районе Промышленного проезда. В центре неожиданно пробка на Ленина от Московской до 8 марта. И ИКАД стоит от 16 километра до улицы Высоцкого. А в целом же в центре, если не считать проспект Ленина, более-менее свободно, можно проехать. Аварий нет, с чем я вас и поздравляю. Успевайте добираться на работу по делам. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Мошенники начали активно использовать домовые чаты для обмана россиян. Аферисты создают поддельные чаты соседей, добавляют человека в группу якобы для перерасчета коммунальных платежей. Остальные участники, представляющиеся соседями, на самом деле подставные аккаунты, пишут «Известия». Затем жертву просят перейти в специальный бот и сообщить код из СМС. В Свердловской области резко сократились сроки ожидания записи к врачам. В поликлиниках, которые участвуют в проекте «Перезагрузка», срок ожидания приема у терапевта уменьшился с 10 до 1,5 дней, к педиатру с 5 до 1, сообщили в региональном Минздраве. До конца года внедрение такого базового стандарта планируется завершить во всех 93 поликлиниках, охваченных проектом. Сразу 4 общие врачебные практики торжественно открыли в Сысерском районе после капитального ремонта. При поддержке губернатора Дениса Паслера на обновление объектов было направлено около 70 миллионов рублей. Деньги выделили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поселке Двуреченск возобновили работу 3 сельских подразделения районной больницы. Строители полностью обновили внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации. Еще одно подразделение после ремонта открылась в Верхней Сысерте. В 34 регионах России 3 года будут тестировать роботов-доставщиков. Эксперимент пройдет в том числе и в Свердловской области, сообщает «Новый день». Самая титулованная синхронистка Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы. Торжественная церемония состоится 10 апреля следующего года во Флориде. Светлана Ромашина станет 9-й российской синхронисткой, удостоенной включения в зал славы. Ромашина 7 раз выигрывала Олимпиаду, 21 раз чемпионат мира и 13 раз Европы. Сейчас Ромашина главный тренер сборной России по синхронному плаванию. Доллар 84,41, евро 96,25.
4: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещает нам в Екатеринбурге еще один день бабьего летом. Будет переменная облачность, днем без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
2: Пилот FM.
1: Реклама.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам ассаба.
6: Бонжу.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на Радиопилот.
12: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

Ну, я считаю, это шикарное начало дневного драйва. Здесь на Радио Пилот с 12 до 16 каждый день отрываемся под любимую музыку и любимых исполнителей. А вообще сегодня 29 сентября, вторник. Ну, по погоде не скажешь. Кажется, что лето продолжается. Ну, и пусть это лето бабье, нам все равно нравится. Плюс 20 обещает сегодня, поэтому успеваем, наслаждаемся и погодой, и музыкой. Это с вами буду делать я, Сергей Королев. Составлю вам компанию. Кроме того, послушаем в этом часе новиночку от Дэвида Гетта. Также прозвучат Алекс Уоррен, Линкин Парк, Рита Ора, Джастин Тимберлейк. В половине часа, минут через 20, послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу. Ну и напоминаю всем участникам, кто принимал участие в нашем школьном квесте, можно приходить за призами. Призы получают у нас все участники. Это мишки для сменки, фирменные от «Радиопилот». Таких больше ни у кого не будет, кроме вас. Поэтому приходите к нам в будние дни на Ленина 41, третий этаж, офис 303. Это, если что, у секретаря. С понедельника по пятницу с 11 до 17 мы выдаем подарки. Много очень разных расцветок, дизайнов. Вы сами выберите тот, что вам понравится. Ну и, само собой, успевайте в будние дни с 11 до 17. Ленина 41, третий этаж. Будем вас всех, конечно же, ждать. Ну а мы делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, ИП 321-665-8067-648.
2: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
3: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
4: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а праздник какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Президент скоро отмечает день рождения. Ну, еще я тоже отмечаю.
4: Ну, что, подарок? Что так скромненько-то?
3: 7 октября.
4: Мы с президентом.
3: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
5: Хореографию мы готовим.
3: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
4: Вытачиваем.
3: Вот, да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
4: самогуды?
3: Натягивают струны. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную. Роспись там, фамильное древо, виды Тверской области. Ну, короче говоря, гусли, самогушли. Как,
5: на них любые
3: как
5: можно будет сыграть.
4: Как Садко.
3: Как в сказке.
4: Да. Ты неси меня, река.
6: Я тут недавно пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли. Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой? Я говорю, струнный. Он, давай, показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывать.
5: Давай не гусли тут.
6: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
3: вот,
6: нет.
3: Вот объясни,
6: я говорю,
3: все, понимаешь?
6: Это гусли. Гусли? Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи, чего интересно они с ними делать будут.
3: Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: ООН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Северный Химмаш».
11: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
10: Предложение от ООО «СЗ «Атом» Южногорска». ИНН 667-219-26-71.
11: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
11: «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭКа, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели более 31 тысячи человек, почти на 5% меньше, чем недели ранее, и на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших дети, преимущественно среди возбудителей ОРВИ, преобладает сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастер». Всего город приобрел 53 секционных трамваев модели 71-639. Еще 20 вагонов прибудут до 25 декабря. Как сообщили в мэрии, современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров. Транспорт полностью адаптирован к уральскому климату. Новые трамваи поедут по маршрутам номер 6, 8, 13, 14, 15 и 16. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но «Уралгидромет» в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет в Казани. Стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. За последние годы Россия и Иран играли дважды. В 2023-м в Тегеране матч завершился в ничью 1-1, а в 25-м в Волгограде Россия победила 2-1. Следующий товарищеский матч с Намибией национальная сборная проведет в Екатеринбурге 3 октября, а с Нигерией в Нижнем Новгороде 6-го. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра обещают нам в Екатеринбурге переменную облачность, днем без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 17, плюс 19.
4: Пилот FM. Реклама.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Сенсация! Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манерка, Юмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
3: Мам, смотри, что могу!
4: Лето как будто и не заканчивалось.
5: Завтра снова в Лим-Попо.
4: С такими скидками хоть каждый день.
2: Позитив не за горами.
3: А на горках!
2: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Реклама.
1: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
2: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
6: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
7: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defisgd.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Задержан директор завода пиротехники в Ярославле. Накануне на заводе произошел пожар. Погибли 14 человек. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания. Завтра в Ярославской области объявлен день траура. В 34 регионах России 3 года будут тестировать роботов-доставщиков. Эксперимент пройдет в том числе и в Свердловской области. Экспериментальный правовой режим для использования роверов утвердило правительство России. Среди прочего, документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. Роверы должны весить не более 120 килограммов и разгоняться не быстрее 25 километров в час и ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Временные трибуны откроют на Екатеринбург-арене на товарищеский матч сборной России с Намибией 3 октября. В прошлый раз дополнительные конструкции на футболе использовались в 2022 году на игре «Урал-Спартак». Вообще для матчей клуба «Урал» эти трибуны практически не используются. Чаще всего их открывают для концертов, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. Должны были открыть 15 октября, теперь откроют только 15 июня следующего года. Объехать перекрытие можно по маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Общественный транспорт по закрытым улицам не ходит. Мед в России становится дорогим удовольствием. Стоимость в рознице за год увеличилась более чем на 13%, почти до 718 рублей за килограмм. В оптовом звене рост мог достигнуть 30-50%, пишет «Коммерсант». Это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с существенным подорожанием топлива и пчелиных семей. Доллар 84,41, евро 96,25.
4: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещает нам в Екатеринбурге еще один день бабьего летом. Будет переменная облачность, днем без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам ассаляму.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

Дайдай просит Шакира уже не первый раз. Видимо, просит хорошие погоды и любимые музыки. И то, и другое у нас есть, причем в достатке. Сегодня 29 сентября, вторник на календаре. За окном приятная солнечная погода, плюс 20. А здесь, на Радио Пилот, продолжается дневной драйв. Еще целых 2 часа будем отрываться под классную музыку. В этом нам помогут Мадонна, Мартин Гаррикс, Бон Джови. Также будет новиночка от Мари Краймбрери. Будет пара музыкальных сюрпризов, конечно, в рубрике «Секретная фанатика». Ну и кроме того, напоминаю, что у нас стартовал фотоконкурс под названием «Лицо дня». На сайт pilotfm.ru в специальный конкурсный раздел мы принимаем ваши фотографии. Можно осенние, можно летние, можно с работы, с отдыха. Любые принимаем, конечно же, юмор, креатив, все это мы любим. И в конце месяца наши редколлеги «Радио Пилот» выберем либо самого смешного, либо самого креативного и наградим подарочками от «Радио Пилот». Еще раз, сайт pilotfm.ru, специальный конкурсный раздел «Лицо дня». Туда за фотографиями, с фотографиями. Welcome. Ну и, конечно же, всем удачи.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
3: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
4: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
7: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Скидки от 50% учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80 – воплощение современного комфорта бизнес-класса.
6: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
7: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
8: УК «Simaland» город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 26 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
12: Ого!
13: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом» Южногорская. ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Это дает возможность заранее создать проект договора, и потом останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. Услуга включена в спецсервис «Обращение к нотариусу» в разделе «Жизненные ситуации». Екатеринбургская гордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы города Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. До этого мэр официально находится в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное заксобрание. Об уходе Орлова с поста мэра стало известно 28 сентября. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Эти слухи появились летом. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи чушью собачьей, а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Ян». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. О цветущих кустарниках рассказали горожане. Ботаники отмечают, что это не характерное поведение для шиповника. Обычно он цветет весной и летом. Из-за того, что летом было много дождей, а август выдался холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура воздуха стала достаточно высокой, шиповник зацвел, поясняют специалисты. Больше половины россиян делают спонтанные покупки в интернете. При этом почти каждый второй связывает скорость покупки с ценой товара. Дешевому варианту при сравнении отдадут предпочтение 40% участников опроса. 31% в первую очередь смотрят на рейтинги и отзывы. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра обещают нам в Екатеринбурге переменную облачность, днем без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 17, плюс 19.
4: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на Радио Пилот.
12: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
3: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Самолетная 47-2015533.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-233-693.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали, скажи адрес.
5: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
8: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
10: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
12: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
11: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
12: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
13: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
14: Отрел Групп. Огрин 110 665 801 36 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Президент скоро отмечает день рождения. Ну, еще я тоже отмечаю.
4: Еще подарок, что так скромненько-то?
3: 7 октября.
4: Мы с президентом.
3: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
4: Хореографию мы готовим.
3: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
4: Вытачиваем.
3: Да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
4: самогуды?
3: Натягивают струны. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную. Роспись там, фамильное древо, виды Тверской области. Ну, короче говоря, гусли, самогушли.
4: На них любые можно будет сыграть.
5: Как Садко.
3: Каски.
4: Да. Ты реси меня, река, на
5: я тут недавно пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли? Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой? Я говорю, струнный. Он, давай, показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывай.
4: Давай не гусли тут.
5: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
3: вот,
5: нет.
3: Вот объяснить,
5: я говорю,
3: что
5: это гусли? Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи, чего интересно они с ними делать будут.
3: Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Это дает возможность заранее создать проект договора, и потом останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. Услуга включена в спецсервис «Обращение к нотариусу» в разделе «Жизненные ситуации». Екатеринбургская гордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы города Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. До этого мэр официально находится в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное заксобрание. Об уходе Орлова с поста мэра стало известно 28 сентября. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Эти слухи появились летом. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи чушью собачьей, а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Я». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. О цветущих кустарниках рассказали горожане. Ботаники отмечают, что это не характерное поведение для шиповника. Обычно он цветет весной и летом. Из-за того, что летом было много дождей, а август выдался холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура воздуха стала достаточно высокой, шиповник зацвел, поясняют специалисты. Больше половины россиян делают спонтанные покупки в интернете. При этом почти каждый второй связывает скорость покупки с ценой товара. Дешевому варианту при сравнении отдадут предпочтение 40% участников опроса. 31% в первую очередь смотрят на рейтинги и отзывы. Доллар 84,41, евро 96,25.
4: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещает нам в Екатеринбурге еще один день бабьего летом. Будет переменная облачность, днем без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
8: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Выбор не ограничен, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Всем, кто решил провести этот вечер вместе с пилотом в столице Урала, 3 минуты пятого. И в эфир, конечно же, залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
2: «Навигатор» уже вовсю вещает для вас в интернете. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Вот говорят, по крайней мере, говорили раньше, что недостаточно внимания уделяется властями разным психологическим расстройствам. В последнее время картина изменилась. Например, депрессию теперь будут лечить с помощью электростимуляции. Перед этим посылать ко врачам, в том числе урологам, гинекологам. Вот это вот все. Утвердили новый стандарт лечения депрессии, в общем, в России. Он заменит
2: совсем скоро. Теперь уже не заходится говорить, что она у тебя есть, да?
3: Наверное, да. Может быть, поэтому, кстати, и решили вот к таким мерам прибегнуть. Короче говоря, вот положенный осмотры непосредственно перед постановкой диагноза у невролога, офтальмолога, терапевта, ну вот уролога, акушера, гинеколога, я сказала, и также нужно будет сдавать обязательно анализы.
2: Нормативы,
0: да. Полтинник не отожмешься, значит, депрессивный.
3: Да, ожумание, приседание.
2: И как далеко можешь загнаться? Ну-ка, давай.
3: Еще будут сдавать анализы, ну там, кровь и все такое, в том числе на ЗППП. Вот, то есть, чтобы исключить, так сказать, из вот...
2: Ну, создать свою базу, наверное, даже.
0: Подождите, ну давайте так.
2: Ребята.
0: Если у тебя ЗППП, и тебе грустно, это не депрессия, тебе грустно по очень объективным причинам, как будто
3: бы. Вот поэтому и да, чтобы исключить.
2: Нужна комиссия, чтобы было понятно, очевидно, не только тебе.
0: Да,
3: все посмотрели.
0: Слушайте, это, конечно, абсурд, я все еще думаю, а вот как вот обследование у гинеколога? Типа он заглядывает такой, где у тебя депрессия сейчас, где она спряталась?
3: Как у вас там все грустно?
2: Слушай, на самом деле удачный момент, потому что осеннее обострение еще не началось, вот сейчас вот оно как гренит.
3: Оно не заканчивалось никогда.
2: Сразу же будет такая история.
0: Осеннее обострение, мне кажется, это причина, почему эта инициатива появилась, если честно. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Космонавтов стоит от Индустрии до Заречной на Артинской. Толчья от Книжного переулка до Армавирской. Не радует ситуация на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Придется постоять по классике на Ленина от Восточной до Карла Либкнехта. И тоже, ну, не погонять, прямо скажем, по Черепаново, от остановки Черепаново до Бебеля.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
3: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: звони.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК» – семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем, у кого любимый жанр литературы – это словарь. В Екатеринбурге 16 минут пятого, а с вами навигатор, и пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
2: К нам впервые дозвонился Александр, просто вот в порыве услышал номер, набрал, сам менеджер по продажам, аренда кранов, как занимается, больших, говорил, большие краны, большие возможности, так ты сказал, по-моему, да, Саш?
3: Да-да-да,
4: ясненько.
2: Это вот у вас слоган у компании такой, да?
3: Да, да, поднимем все, что нужно.
4: А здесь есть какой-то эвфемизм?
0: Ну, ты говоришь, да, поднимем все, что нужно. Приходит старичок такой, уже 10 лет никто не может поднять.
2: А мне просто кажется, что вообще словосочетание, если вот большие краны услышать, то кажется, что это какое-то селение, куда едешь.
0: Да, да,
2: большие
0: да.
2: и малые краны. Вот надо нужный поворот выбрать. Ну, Александр.
0: Между ними река проточная.
4: Очень. Есть еще верхние и нижние краны.
2: Александр, скажи нам, пожалуйста, у вас на работе есть какие-нибудь необычные словечки, которые нам могли бы в конкурс пригодиться? Странно звучащие, простым гражданам непонятные.
3: Да, суперлифт.
2: Суперлифт? Как будто просто лифт получше. Да.
4: Или это обозначает что-то вообще не очевидное? Что такое суперлифт?
2: Это лестница. Я угадал. А что на самом деле суперлифт?
3: Суперлифт — это часть стрелы на большом экране гусеничном, которая меняет свой угол наклона.
0: Когда-то он был обычным лифтом.
2: То есть она угол наклона регулирует, да?
3: Да.
0: Теперь он суперлифт, у которого не сжигаются кнопки.
2: И плащ. Александр, у нас для тебя тоже есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какое из значений правда, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Слово тебе сегодня перкаль. Что такое перкаль?
4: Возможно, есть такой город в Италии. Может быть, так называется ткань повышенной прочности, либо это такая глубоководная лучеперая рыба.
2: Носить перкаль, поехать в перкаль или поймать перкаль? Что же из этого? Этого действительно правда.
3: Ткань.
2: Ткань. Как ты грустно это сказал. Что-то было с этой... Тебя не сложилось.
0: Какая-то грустная история связана.
2: Я прям как будто услышал ее треск. Она ведь сверхпрочная. Действительно правильный ответ, конечно. Ткань повышенной прочности. Хлопчатка бумажная из некрученных нитей. Раньше из нее делали паруса, потом начали даже обтяжку самолетов делать. Сейчас, кстати, поменьше стали применять все-таки. Александр, мы поздравляем тебя с победой. Давай определяться с подарочками, что хочешь в нашей копилке забрать. Имеются билетики в театр, в частности, в театр кукол на спектакль «Серебряные копытца» 15 октября в 14:30. А может быть, на «Тают кинозеркальце» 2 октября в 11:00 или 3 октября в 14:30 также в театре кукол. Есть билетики на футбольный матч «Урал» против «Велеса», сразятся 10 октября на Екатеринбург-арене. Есть билеты в музей «Зона» любой из 4 площадок и сертификат в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Что, Александр, решаем?
3: А в театр там с детьми можно?
2: Так, ну это же детский как раз спектакль-то и есть.
3: Да.
2: Так что можно. Но там есть возрастной ценз 6+, а если детки старше 6, не вопрос, пустят. Подходит?
3: Да,
2: или
3: да,
2: за эфиром подведем?
3: Да, подходит.
2: Хорошо, оставайся на связи, расскажем, как заберешь свои билетики. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигеть!

0: На. 3-4.
1: Офигенно.
2: Навигатор.
3: Информация на правах рекламы.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
9: УК Simaland, Код Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
10: Мам, смотри, что могу!
11: Лето как будто и не заканчивалось.
12: Завтра снова в Лим-Попо.
11: С такими скидками хоть каждый день.
13: Позитив не за горами.
10: А на горках!
13: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООС «Атом Южногорска». ЕН 667-219-26-71. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.

пилоте. Доброго вечера всем, кто стоит, а может, подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 16 часов и 25 минут. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Проспект Космонавтов стоит от улицы Индустрии до Бакинских комиссаров. На Сибирском тракте затор от переулка Активистов до Восточной. Подстаивают на Шевской, Тепличной до проспекта Космонавтов. На Артинской все по классике, тоже не гоняется от Книжного переулка до Армавирской. И на Турбинной нужно потерпеть от Учителей до проспекта Космонавтов. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Доброго дня всем, кто знает, что за компьютером можно не только работать, но еще и играть. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут. С вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня она такая у меня, немножко, знаете, вот с тоской, потому что я нашел игру, которая показывает, как много мы теряем из-за двух пунктов. Первый — нейронки. Второй — это бесконечная нелюбовь современного игрока к линейным историям. Потому что всем сейчас нужно, чтобы...
1: Открытый мир.
0: Да, был открытый мир, и ты по нему шаешься, как придурок, часами в основном по пустым локациям в поисках какого-то там осколка чего-то в углу валяющегося. В общем, нашел игруху, называется она The Midnight Walk, то есть ночная прогулка, в общем-то, и в целом. И это игра, в которой все, что в ней есть, это пластилиновые фигурки, которые были засняты и оцифрованы. Все настолько ручная работа, что я там походил, на самом деле, в некоторых локациях. Можно увидеть отпечатки пальцев на некоторых текстурах.
1: Прикольно!
0: Да, все невероятно красиво сделано. Анимация, конечно, не мега плавная, потому что, мне кажется...
2: В духе Neverhood прямо что-то такое.
0: Слушай,
1: о, ничего, ты вспомнил.
0: 100 раз круче только, потому что здесь действительно очень атмосферно, красиво все сделано. Нету никакой примитивности абсолютно. Я бы сказал, что, наверное, это больше по ощущениям, как будто ты играешь в мультик Тима Бертона. Прям вот настолько хорошо.
1: А о чем игра-то?
0: История достаточно простая. Здесь вы будете играть за вот этого непонятного местного клейного человечка, который, естественно, игра начинается с того, что к вам подходит другой и отдает свои глаза, и ты такой сразу: интересно.
1: Естественно, мне нравится, что ты сказал.
0: Будет, да. Ну и, в общем-то, и в целом вся история, она такая, это некий намек на историю Прометея, где вот в этом вот пластилиновом мире некогда пытались разжечь огонь, и, конечно же, огонь влечет и вот это все, в то же время разрушает, и вы, по сути, погружаетесь в некий постапокалиптический мир, где существует два вот этих лагеря пластилиновых монстров различных, где одни скучают и хотят, чтобы огонь вернулся, другие вспоминают, насколько огонь все пустил по
1: огонь
0: одному
1: плохой.
0: Месту. Да.
2: Как жанр, так это квест или это, от первого лица, от
0: это
2: третьего?
0: Это квест от первого лица с элементами шутера. То есть тут пострелять придется, но
2: только
0: в основном
2: в нужных
0: нет.
2: Местах, да.
0: Только в нужных местах, да. В основном вы будете бегать, освещать свой путь. Тут прикольно, что на каждой точке сохранения стоит огромный коробок со спичками, из которой вы достаете спичку, зажигаете костер. Потом ее можно еще... Ну, очень много здесь квестов, где успеть донести по правильному маршруту от одного места до другого, потому что спичка эта огромная в вашей руке активно прогорает, и, конечно, под конец вы ее роняете. В общем, такое. Мне кажется, что, наверное, даже неправильно будет сказать, что это сильная игра, это больше интерактивное кино все-таки. Вернее, мульт пластилиновый, но очень хорошо сделано. Я безумно люблю, когда люди действительно видно, что вложили сумасшедшее количество усилий в создание, и несправедливо умолчано про этот проект везде. Он еще 2025 года, и считайте, я вот тоже только сейчас его откопал и никогда раньше нигде о нем не слышал. Поэтому, если вы хотите визуально именно погрузиться в прикольную историю интерактивно, звуковое оформление здесь тоже очень атмосферное.
1: А
0: но
1: сколько
0: в целом
1: стоит?
0: Стоит косарь.
1: А, ну нормально, как
0: нормально,
1: будто, вполне.
0: Нормально, вполне себе, да, для такого проекта. Действительно, я говорю, вы поймете.
2: Ну, ребятам надо отбить пластилин.
0: Да, даже если вы посмотрите просто трейлеры и будете знать, что это не какая-то нейронка, а все правда слеплено вручную, тут сразу понятно, как много было проделано работы. Поэтому, если вам подобное нравится, заходите на игровые площадки, качайте The Midnight Walk, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
5: Ого!
6: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом» Южногорская. ИНН 667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8-308-48.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 44 минуты пятого, а с вами навигатор.
1: Вот дружит ваш товарищ с человечком, который, как вы знаете, человечек так себе.
0: И это все мои товарищи, это, ведь они дружат со мной.
1: И он это тоже знает, но его это как будто не волнует. Вот на эту тему у японских ученых исследование новое, почему людей не смущает плохая репутация их знакомых или друзей. Вернее, на вопрос-то почему они не то чтобы до конца отвечают, но они действительно вот такой эффект обнаружили. То есть люди готовы игнорировать слухи и факты, когда человек хорошо обращается лично с ними. Mm-hmm. Они там проводили...
2: Пока идет прогрев.
1: Два эксперимента, да. Два эксперимента проводили с японцами. Им рассказали две ситуации гипотетические. Одна с соседом, другая с коллегой. И вот получается ситуация, в чем один человек обращается к другому за помощью, а второй либо соглашается, либо отказывается. И просили вот как раз оценить справедливость этого решения. При этом им известно, что за человек... тот, к кому обращаются за помощью.
2: И то есть
1: насколько,
2: ложно.
1: Ладно, насколько плохая репутация.
2: Когда это был сосед, и когда это был типа знакомый человек.
1: Да, когда, вот да был... и в результате участники, когда знали, что у человека плохая репутация, но при этом он раньше помогал, а сейчас не стал, они очень негативно к этому относились. То есть типа раньше было какое-то хорошее отношение, и даже если ты человечек так себе, все равно вот ты должен был помочь. Угу. А если как бы изначально плохая репутация, и раньше не было никакой помощи, и наоборот, когда хорошая репутация, всем без разницы.
2: То есть, самое главное... есть какие-то новости про Годзиллу мне больше. Из Японии что-то интересно.
3: Вся новость, по сути, вот по-доброму-то, это 2026 год. Японцы узнали, что существуют гниды, но от них иногда все еще что-то надо.
2: Но иногда они нужны как поручители.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за праздничным столом, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В России вводится экспериментальный правовой режим для роверов, роботов-доставщиков. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Эксперимент рассчитан на 3 года и более чем в 30 регионах России, включая несколько в Уральском федеральном округе, в том числе Свердловскую область. К роботам-доставщикам предъявляется несколько требований, в том числе по скорости, весу и габаритам. На них должны быть камеры и белые фары. Владельцы должны подключить роботов-доставщиков к единой диспетчерской системе, а также настроить автоматическое снижение скорости в людных местах, пишет РБК. В Молдове парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента Майи Санду. Депутаты обвиняют ее в узурпации власти, подрыве суверенитета, нарушении основных свобод граждан. Проект подписали 46 депутатов парламента. Об этом сообщил лидер партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кико. По конституции Молдовы предложение об отстранении президента должно быть выдвинуто не менее чем третью депутатов. Для отставки необходимо 2/3, 67 голосов. При этом правящая партия действия солидарности, которую учредила Майя Санду, контролирует 55 мандатов из 101. В Екатеринбурге сегодня днем выли сирены. Сигнал вызвал опасения у жителей Вторчермета. Воют сирены воздушной опасности, написал в сети очевидец, сообщает Е1. В мэрии сообщили, что причин для беспокойства нет, проходит плановая тренировка. Перед товарищеским футбольным матчем России и Намибии, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина, сообщили в департаменте информполитики, пишет Коммерсант. Чичерина – одна из ярких представительниц Уральской волны. Она будет петь на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоится тематическое шоу, выступление музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 17:00. Болельщики встретятся с амбассадорами российской сборной, сыграют с известными футболистами на мини-площадке, сфотографируются, возьмут автограф. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
4: А солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
5: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр простоколеса.рф на самолетной 47.
6: Умоляю, гуляйте, пока погода позволяет. Уже завтра понемножку начнет холодать, а к воскресенью пока обещают похолодание до 0. Завтра, 29 сентября, днем до плюс 18, утром плюс 9, вечером плюс 13. Погода все еще ясная, практически безоблачная, а ветер подует с юга. Его скорость 1-3 метра в секунду.
7: Если бы твои погуляй, пожалуйста, умоляю, можно было бы использовать как аргумент где-нибудь на работе.
0: Или хотя бы как оплату где-то, где ты когда гуляешь и тебе попить захотелось. Такое, здравствуйте, у меня немножко погулять.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Привет всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 6, и это естественно значит, что в эфире вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
2: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу. Подключайтесь к HD-видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Возможно, те, у кого есть проблемы с вниманием, скоро смогут себе брызгать в нос, чтобы это внимание поднять. В общем, московский школьник...
2: Я сейчас в нос брызну. Что-то невнимательный какой-то.
3: Разработал капли в нос для улучшения внимания, собственно говоря. Ученик 11-го медицинского класса московской школы. Вот это экспериментальный вариант пока что. Капли для носа на основе наотропа. То есть, как бы он и так призван изначально на когнитивные функции положительно влиять.
2: Только он додумался в нозри заливать.
3: Да, что через нос его вводить, может быть, будет лучше. Действительно, это оказалось более эффективно. То есть после введения у подопытных нам наблюдалась более высокая двигательная активность, все такое. В общем, будут дальше изучать, но пока что положительный как будто результат.
2: Более высокая двигательная активность, в смысле, они пытались убежать.
3: Да, высморкаться срочно.
2: После брызгивания непонятных ноотропов в ноздри.
0: Да, плюс, слушайте, даже с каплями всякими вот этими спреями, которые предназначены для этого, уже много проблем с их взаимодействием со слизистой. Типа, тут что будет?
2: Ну, слушай, отдельное спасибо, что это не сорт жижки для вейпов. Хотя бы что-то там в нужном направлении шаги.
0: Да, вообще, знаете, я бы на всякий случай проверил пацаненка. Есть у нас определенная группа людей в мире, которые любят искать новые способы ввода всякого в себя. И они обычно не классные ребята.
2: Я думаю, парень уже привлек внимание, кого нужно.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Сибирский тракт стоит от переулка Активистов до Восточной. Затор на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Не особо едется по Стрелочников от Транспортников до Челюскинцев. И нужно потерпеть на Черепаново от Готвальда до Бебеля.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз.
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама. Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Самолетная 47-2015533.
1: Продолжите фразу. Три десятки это.
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
6: ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» – застройщик компания «Практика».
1: Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда себя любимого сводить. В Екатеринбурге 11 минут 6-го, а с вами навигатор, и мы будем искать ответы в рубрике «Афиша».
2: Можно сегодня к 7 вечера прийти в Коляда театр на Ленина 97. Там покажут спектакль «Слуга двух господ». Известный сюжет про молодого слугу, который нанимается сразу к двум хозяевам, не понимая до самого конца, что один из них – это женщина, переодетая мужчиной, чтобы вот своего возлюбленного найти, а второй – тот самый возлюбленный, но они вот никогда в одной комнате не оказываются. Ну и на фоне там еще драма про еще одну любовь. Билеты от 1000 рублей 18+. Еще сегодня к 7 вечера можно прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там с концертом выступит рэпер Лида. Он поехал в тур с презентацией нового альбома 77. Свои самые популярные работы тоже исполнит. Одна из песен, которую лично я вот у него слышала, это сколько-то лет назад популярная, где поется «Спасибо, Господь, что я такой офигенный, как вам всем повезло жить со мной в одно время». Ну, в общем, можно представить. Билеты...
3: Он забрал текст у Паши Воли. Какое-то пахнуло.
2: Билеты от 3000 рублей, 16+.
1: А еще я думаю, что если ты не хочешь, чтобы тебя называли Лида, тогда просто бери другое название.
2: Это правда была проблема, когда я искала, какое там ударение, я еле нашла. К 19.00 также можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там будет концерт группы S-Vox. Это рок-группа, которые начинали свой путь как арт-проект, но в итоге двинулись дальше. Интересно, что в определенный момент к коллективу присоединился Вадим Самойлов, бывший член группы Агаты Кристи, и он вот ребятам как раз помог. Сегодня выступят шоу «Среди твоих и моих планет», оно называется. Главные темы — это карты, деньги, любовь и немного безумия.
3: Вот два ствола.
2: Никаких. Билеты от 1500 рублей 12+. А к 8 вечера можно прийти в бар «Синдром» на Антона Валика 12. Там будет стендап Саши Мурыгина. Это наш местный опытный комик. Он расскажет час своих обкатанных на открытых микрофонах шуток, чтобы вы за деньги свой вечер смешно провели.
1: Что? Обкатанных.
2: Я знала. Билет стоит 500 рублей 18+. В общем, чтобы вы не выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 17 минут 6, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что там в мире происходит в рубрике «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Индии ИИ-камера дорожная оштрафовала мотоциклиста за то, что его гитара без шлема ехала. Там он ехал в сторону оловянной фабрики на мотоцикле своей жены, очень даже добросовестно, по правилам. То есть был в шлеме, ехал без пассажиров.
2: Тогда зачем вез, если все было четко?
3: А я честно, у меня больше вопрос. Чуть надо на оловянной фабрике.
2: За женой же ехал, да?
1: Он на мотоцикле жены ехал, но вроде как не за женой, да. Ну, в общем, дорожная камера распознала чехол с гитарой акустической, как человека за спиной без шлема. Ну и сразу тут же состряпала постановление о нарушении. Квитанцию на штраф примерно в 500 рублей выписала, но мужчина все равно возмутился. Там просто штраф его жене пришел, соответственно. Она такая, это что это у тебя там за пассажир был? В общем, штраф аннулировали, если что, все хорошо.
0: Можно было и не аннулировать. Он приходит вот обжаловать, а ему говорят: братан, ну ты вот музыканта не знаешь. Гитара — это же человек, который говорит с помощью 6 струн. Да, полтораху тебе еще.
1: А китайцы вот создали эмоционального гуманоида, которому можно выговориться, и тот заплачет в ответ.
2: Заплатит, и тогда смысл был бы хотя бы.
1: Да, ну заплатите вы 28 тысяч долларов, а он вот заплачет.
2: Что-то дорого.
1: Можно вот ему будет рассказать.
2: Можно плакать бесплатно.
3: В душе бесплатно каждый вечер.
1: Короче, да, он способен распознавать эмоции человека, имитировать слезы в ответ на общение. Технология призвана как раз вот вывести эмпатию роботов на совершенно новый уровень. Механизм имитации слез — это система управления жидкостью с насосом.
2: Как мы у клоунов видим.
1: Да!
2: Цветочки.
1: И скорость подачи жидкости в зависимости от вот заданного эмоционального состояния. То есть, если прям навзрыд, то там, наверное, будет прям хлестать.
2: А если воды нет, то просто будет тут немножко дуть.
1: Спускать будет.
0: У него из глаз реально прям со звуком.
2: Зато очень удобно. Все ваши жалобы, они записываются вот этим ИИ-ботом. Дальше уже будут использовать. Заплачьте, дальше уже вы.
0: Вот вроде как история, я так понимаю, это для поддержки людей, у которых что-то там. Это же, ну, разве это не усугубляет очень сильно ситуацию? И ты сидишь, роботу рассказал что-то, что у тебя в жизни происходит, а он начинает плакать, такой: какой же отстой, хоть не слушай.
2: Следующий.
4: Информация на правах рекламы.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «За Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Реклама.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиру.

0: квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
1: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: звони.
1: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

Добрый вечер всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 31 минута, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах уже 6 баллов. Стрелочников и Черепаново стоят от Челюскинцев до остановки Черепаново. Движение затруднено на 8 марта от Большакова до остановки Южная. Не погонять по Сибирскому тракту от переулка Активистов до Восточной. Если спешите, то тогда вам делать нечего. На фронтовых бригад от Норильской до Старых Большевиков. Плотники на Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до Куйбышева. Ну и на Щерса нужно будет немного потерпеть от Машинной до Московской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
1: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто приземлился на волне пилота. В Екатеринбурге 17 часов и 46 минут, а с вами вечерний навигатор.
1: Ребят, приятные новости для всех, кто решал школьный квест. Мы наконец-то получили подарки для участников этой акции. Все, кто участвовал, могут приходить к нам за подарочками. Сами выбирайте понравившийся дизайн. Приходить надо сюда, на Ленина 41, третий этаж, офис 303. Это по будням только с 11 до 17 часов. Если что-то пропустили, можно все подробности посмотреть у нас на сайте pilotfm.ru.
2: Эксперт по разводам назвала долгие посиделки в туалете скрытым абьюзом от мужчин, конечно же.
1: То есть это мужские посиделки, скрытый абьюз?
2: Да, да.
1: Женские нормально?
2: Ну, я так поняла, что женщины поменьше сидят столько в туалете. Это же, ну, типа такая... Ну, стереотип такой есть, по крайней мере.
0: Не, если вот так вот навскидку повспоминать, мне кажется, вы сидите меньше, но ходите чаще.
1: Вы что, может, без телефона это делаете?
2: Ну, короче, давайте возьмем так. Любой партнер, который сидит долго в туалете регулярно. Абьюзер.
1: Это уже не ее слова, твои.
2: Хорошо, ну давайте так интерпретируем. Ну, короче.
0: Так, кто кого газлайтит?
2: Она считает, что для некоторых вот женатых мужчин туалет становится удобным местом, чтобы спрятаться там от домашних дел и сложных разговоров, что вот дверь можно закрыть, телефон под рукой всегда. Объяснять, почему столько времени потребовалось, оно не всегда.
1: Доставку.
2: Нужно. Да, то
1: есть
2: какое-то алиби присутствует в виде туалета. И вот говорить смешно, пока не посчитаешь. 20 минут в день — это 120 часов в год, почти неделя в туалете, а пока вот мужчины отсиживаются, ну вот по ее словам, вот. Да, женщины продолжают заниматься детьми, брать на себя другую семейную работу.
1: Вот иногда смотришь какие-нибудь странные конфигурации студии, где унитаз прямо на кухне, понимаешь, вот она настоящая нормальная семья.
2: Да, так и должно.
1: Где никто не уходит от проблем, а решает их вместе. Друг против друга.
0: Господи, я даже не знаю, что это так тупо невероятно. Уже просто причины закончились, да, адекватные, я правильно понял?
1: Подъезды придумали, чтобы в них курить. И уходить от разговоров.
0: Я думаю, что это просто играет на неком вот этом переживании зачастую женщин, что мужчины, они не могут просто быть спокойными. Они когда спокойны, они обязательно что-то в себе скрывают, давят и так далее.
1: По крайней мере, у него в туалете нет другой.
0: Где она просто...
2: Переписывается с ней, что...
0: Он ушел в туалет, она такая... Это что-то точно значит. Невероятно просто.
1: Я даже не слышу шума. Там точно что-то там задумал.
2: Не слышу хруста безе.
0: Ладно, ребята. Прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатики. Навигатор, навигатор, пара-пара.

0: Внимание всем постам! На 104-10 навигатор!
1: Для всех, кто знает, что информация – это сила, на радиопилот пришло время прокачаться с помощью свежего выпуска новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. Физлицам запретили вывозить из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Указ президента опубликован на портале официальной правовой информации. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических учреждений. При нарушении запрета у физлиц будут изымать сумму больше 1 миллиона рублей. У юрлиц и ИП всю вывозимую наличность, отмечает РБК. И напоминает, что с июня банк стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причины изменений эксперты называют рост притока наличных денег из России. Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о сложении полномочий мэра Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам глава города. До этого он официально находится в отпуске. Обязанности мэра выполняет первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Алексей Орлов объяснил свой уход с поста мэра тем, что переходит на работу в Заксобрание. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Теплая почти летняя погода задержится в Екатеринбурге до четверга включительно. Но он станет последним солнечным днем на этой неделе с дневной температурой плюс 16 градусов. С пятницы Росгидромет обещает резкое похолодание, которое будет нарастать к выходным. В пятницу ночью плюс 3, днем плюс 7 градусов, облачный дождь. В субботу ночью уже 0 градусов, в воскресенье до минус 2, днем не выше плюс 8. Осадки Росгидромет обещает с пятницы и по понедельник каждый день, причем в воскресенье дождь со снегом. Каждый шестой россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Около трети россиян столько же, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на исследование финансового онлайн-сервиса Выберу.ру. Так, на корм уходит в среднем 6100 рублей в месяц. Еще около 5000 в пересчете на год идет на услуги ветеринаров и лекарства. Большинство опрошенных россиян готовы сократить расходы на свое здоровье, но не на лечение питомца. И таковых 61%. Больше остальных на животных тратят представители IT-сферы. В среднем почти 15 тысяч рублей ежемесячно. Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
5: О чем не скажут пчеловоды, на радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: В среду на этой неделе столбик термометра постепенно начнет опускаться. В течение дня обещают от 9 до 18 градусов выше 0. Ожидается слабый южный ветер. Он подует со скоростью от 1 до 3 метров в секунду. Небо ясное, а по осадкам без изменений их мы все еще завтра не ждем.
7: Смотрите специальное расследование «Кто опустил столбик термометра».
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
11: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
10: А свою машину я смогу сдать?
11: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
10: А колеса в подарок дадут?
11: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
10: Где купить Хавейл Джолион?
11: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104 в Екатеринбурге. 4 минуты седьмого, а с вами вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
3: Слушать, а главное смотреть навигатор можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: А в Турции обнаружили очень воинственного кота. Он 45 минут отбивался от 4 воровок, не пуская их в квартиру. Они сначала ограбили другую квартиру, а затем вот попытались проникнуть в эту, главное, вскрыли уже дверь, но когда, значит, открыли уже ее, на пороге их встретил 8-летний кот Мучизе. Он бросался на них.
1: И начал по имени своему с ними поступать.
4: Да, да, он стал вот на них бросаться, драться с ними, бить лапами. В итоге они, правда, ну, вернее, он выдержал оборону. Есть запись с камеры наружнее видеонаблюдения.
3: Там... веселую музычку.
4: Ну, кстати, надо смонтировать, да, в общем, 45 минут они, правда, пытались это как-то сделать, уже перчатки надели, стали ногами его как-то откидывать, не получилось, ничего, все без толку, просто ушли в итоге.
3: Кота взяли сейчас с шерифом полиции.
4: Да.
1: Я вот думаю, а может быть дело, естественно, в поведениях кота, и это может быть неплохой методичкой для охранников в магазине. Но если кто-то начинает бычить, подходишь к нему и делаешь
3: и на затылке шерсть немножко и рушишь.
1: Почавкать немного.
3: Ладно, и спину прогибать, чтобы казаться больше.
1: Я сейчас представил охранника, который это делает, и такой, на самом деле, в натуре стрёмно.
3: А у вас давно паренёк этот работает?
1: Ой, ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Стрелочников и Черепаново стоят от Челюскинцев до Черепаново. На Ленина до остановки Черепаново. На Ленина затор от Восточной до Хохрякова. Простаивают на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. На Челюскинцев и Московской не гоняют от маршала Жукова до Ленина. И терпеть придется на Московской от объездной до Волгоградской.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, приз тоже получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simoland.ру.
6: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
9: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
11: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем, кто любит проводить время культурной пользой. Столица Урала, 18 часов и 12 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить, чем же можно заняться в рубрике «Афиша».
1: Завтра в 19.00 можно прийти во Дворец молодежи на Ленина 1. Там покажут спектакль «Где любовь?». Это драма про двух супругов, уже почти бывших, которые готовят к продаже домик у моря после 10 лет брака. Но в какой-то момент, в разгар ссоры, они обнаруживают у себя дома загадочного незнакомца по имени Адам, который обещает их жизнь за 3 дня изменить. Билеты от 1400 рублей, 16+.
0: Очередной коуч.
1: Какой-то, да. В пятницу 2 октября можно к 23.30 прийти в клуб «Фабрика» Event Hall по адресу переулок Центральный, рынок 6. Там будет вечеринка диско 90-х. Прийти можно, забыть дела, просто ностальгически кайфануть под руки вверх. Spice Girls, Hi-Fi и других из этой же оперы. Будут танцевальные шоу, обещают классную атмосферу. Билеты от 700 рублей, 18+. В субботу 3 октября другая будет вечеринка, тоже в 23.30, но уже в клубе «Свободы», в клубе «Свобода» на Черкасской 12. Там, значит, она будет называться «Тиндер-пати». Это тусовка с электронной музыкой, где можно будет не только потанцевать, но и отдохнуть, и с кем-нибудь заобщаться. Обещают медляки и организованные быстрые знакомства. Единственное, непонятно, как они будут проходить. Билеты от 400 рублей по студенческому бесплатно. 18+. А в воскресенье 4 октября можно к 7 вечера прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там пройдет концерт рэпера Рокки. Он работает в жанрах альтернативного хип-хопа в смеси с роком.
0: А Бульвинкли будет выступать?
1: У него сейчас мини-тур. В концертной программе говорит все как обычно. Живые инструменты, его самые популярные песни и некие приглашенные артисты. Не раскрывается секретик.
0: Я так и думал. Все-таки будет.
1: Билеты от 1500 рублей в 16+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте. И пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин, да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга, в столицу Урала, 18:17. А с вами навигатор, который сейчас эти знания как жестко проверит в конкурсе «Городской квест».
1: Для того, чтобы поучаствовать, набирайте наши цифры 237-104. Главное, ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Сейчас за эфиром было пара попыток связаться, мы слышали просто какой-то шум.
0: Да.
1: Но человечка не было.
2: И будьте настойчивы, пожалуйста, да, не останавливайтесь после одной неудачи. Удачной попытки. Еще раз позвоните, еще
0: проверять
2: раз позвоните.
0: Знания будем люто.
2: Привет.
0: Жестко. Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
3: Добрый вечер. Влад меня зовут.
1: Влад, можешь на обычную связь, ты, судя по всему, через гарнитуры сейчас общаешься или через hands-free устройство, может, по громкой связи. Плохо слышно тебя. Есть такая возможность?
3: Все включу.
1: Вот. Скажи нам, Влад, а где ты трудишься и чем занимаешься?
3: Я тружусь. Начальник цеха металлообработки.
2: Ну, солидно.
1: Здорово, давно этим занимаешься?
3: Давно, 13 лет.
1: Находишь стружку у себя дома металлическую и думаешь, откуда она здесь-то?
2: В одежде где-нибудь неудачно очень.
1: Главное, даже как крошки в постель не притаскивать.
4: Иногда бывает, немного сморкнулся, разнес раковину.
1: Влад, а Екатеринбург, это твой родной город?
3: Ну, практически.
1: Ну, это больше 20 лет, наверное, так говорят, когда живут. Или еще больше?
3: Чтобы так...
1: больше. Еще больше. Ну, все, просто градацию понять, какие ответы за что отвечают. Три вопроса у нас для себя имеются. На каждый из них предоставим три варианта ответа. Выберешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
2: Итак, вопрос разминочный. Улица с каким названием действительно есть в Екатеринбурге? Киржакова, Маршакова или Большакова?
3: Большакова.
1: Конечно.
2: Молодец.
1: В честь рабочего большевика названа одного из организаторов Красной гвардии в Екатеринбурге.
0: Двигаемся дальше. Теперь скажи, в каком районе города находится улица, названная в честь великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова? Юго-запад, центр или Уралмаш?
1: Где же Лермонтова?
3: Уралмаш.
1: Это верный ответ, считаешь ты?
3: Да.
1: Ну ладно, мы принимаем этот вариант ответа, но все-таки не там. Я еще переспросил. А вдруг может перепутать. Да. 237-104, кто готов продолжить игру? Кто
0: немножко
1: знает?
0: Даже ошарашило, как будто, потому что...
1: Ну... Алло.
2: Привет.
4: Добрый вечер.
1: Возможно, он с Ломоносова перепутан. Ломоносова есть на Уралмаше, но разные люди. А как зовут тебя?
3: Меня Алексей.
1: Алексей, стоит повторить вопрос или выбрал какой-то вариант ответа?
3: Так вроде центр, если я не ошибаюсь.
1: Не ошибаюсь. Действительно, идет параллельно улице Свердлова от Николая Никонова. Третий вопрос сегодня связан с Нижнеесетским районом и касается переулка Писарева, соединяющего Желябова с Караванной улицей. А как ты думаешь, кем был Дмитрий Иванович Писарев? Три варианта — ученый-геолог, второй вариант — летчик-испытатель, третий вариант — русский писатель. Писарев, кто же такой Дмитрий Иванович? Как думаешь, Алексей?
3: Сейчас. Угу. Как думаешь?
1: Кого советуешься?
3: Да я...

0: Жены спрашивают, ну пускай писатель будет, это так, в небо.
1: Ну, это говорит, четкое да. попадание, на самом деле. Рыба Тулинский, молодец, действительно. Русский публицист, литературный критик, переводчик, коллекционер, демократ. Считается третьим после Чернышевского и Добролюбова великим русским критиком-шестидесятником.
2: Ну, я Писарев, в чем мне еще делать?
1: Я же не Читарев. Да, Алексей, поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
1: 3-4.
0: Офигенно!
1: На!

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
7: А на горках!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
12: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
13: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Доброго вечера всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 18 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Сибирский тракт вместе с Декабристов по классике стоит от переулка Активистов до Чапаева. Затруднено движение на Стрелочников и Черепаново от Челюскинцев до остановки Черепаново. Ничего не меняется. На Ленина тоже не погонять от Восточной до Хохрякова. На Щерса пробочка от Машинной до Московской. Затор на Малышева от Луначарского до 8 марта. И потерпеть придется немного на Челюскинцев и Московской от Бориса Ельцина до Ленина. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Имейте уважение. Продолжайте движение.
2: Навигатор.
3: Just when you think you've finally left.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Доброе утро. Вопрос. Пучка или шипы? Всю жизнь ездил на шипах, последние 2 года быстро вылетали. Ощущение, что уже почти как на липучке ездил.
2: Слушай,
3: покупать новую, не знаю пока, честно говоря. Пробовать липу или остаться на шипах?
2: А машина какая?
3: Exit.
2: Какой именно?
3: TXL полноприводный.
2: TXL. Слушай, он легковат, конечно. Можно на липучке, если ты не выезжаешь, допустим, там, в какие-то остро гололедные участки. Я объясню, в чем прикол. Подбирать резину надо, исходя из чего? Первое, вес, тип трансмиссии, даже как бы больше к приводу имеет отношение. И манера вождения, время выезда. То есть, если ты выезжаешь в самые ранние утренние часы, либо в позднее ночное время двигаешься, там корка ледяная частенько бывает, липучка на этой корке далеко не вся себя показывает хорошо, в большинстве случаев это пролет, и тормозной путь там достаточно долгий, управляемость такая средненькая. Я для себя оставил все-таки шипы, несмотря на то, что платформа сейчас у меня потяжелее, и она полноприводная. Посмотрим, как они будут жить. Что касается мягкости, комфортности, здесь липучка, конечно, фору даст многим. Она действительно потише, комфортнее. И в управлении она поинтереснее. Если ты большую часть времени ездишь в световой день, не выезжаешь, вот как я уже говорил, или там, допустим, ты спокойный водитель, прекрасно понимаешь, что у тебя на гололедице машина может проскользнуть, то тогда ты спокойно отъездишь и на липучке. Только экономить на ней, наверное, я бы не стал. Хорошую липучку Йока в свое время делала. Мы общались тут и по поводу китайских покрышек. Они тоже постоянно усовершенствования всякие вводят. Европейские и японские производители делали неплохо, но дорого сейчас получается. Вот, поэтому если ты ищешь какую-то альтернативу, то, что нам слушатели советовали, это трианглы всякие там и так далее, это надо вот.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Александр, хотел спросить ваше мнение относительно китайских электричек, которые сейчас заполонили все интернеты. И скоро, видимо, появятся уже на российских дорогах.
2: Вот да, они уже появились.
4: Вот те бюджетные, которые проходные по утильсбору.
2: Все бюджетные, которые проходные по утильсбору, да их там по трем пальцам перечесть можно, их не так много. Просто народ-то гонится как бы больше в дорогом сегменте и гоняются за ними как за дорогими гаджетами, а они как и гаджеты дешевеют. И вот если сравнивать с чем-то понятным, это вот как смартфон. Вышла новая версия, предыдущая подешевела практически в 2 раза. Здесь такая же тема. Достаточно быстро выходят обновления, и софт обновляется, и все такое. Те машины, которые оснащаются лидарами, особенно ультрасовременные, на лидарах постоянно пескоструй, то есть их надо как-то дополнительно защищать, а они тогда считывать начинают по-другому. Функционал у автомобиля, опять же, без русификации теряется, соответственно, надо русифицировать, это все за свой счет, если она здесь официально не продается. Сначала были еще терки с мастер-аккаунтами. Есть, конечно, огрехи и по технической составляющей, но я скажу так. Меня больше волнует, наверное, не вопрос покупки этого автомобиля, меня волнует вопрос его эксплуатации, ремонта, если что-то возникнет, готова ли техническая и сервисная база к этому. И третий момент. Китайцы сами, по-моему, не знают, что делать с этими батареями, когда канет срок. И лет через 5-7, может быть, чуть подольше, мы будем иметь какой-то, видимо, склад, куда вот эти батареи складывать надо будет. Или что, или как? Как их утилизировать? Они, когда горят, плавят асфальт. Понимаешь, я просто пока не видел никакого такого вот оптимального решения. Может, кто-то из наших слушателей больше погружен именно в батарейную тему. Что касается конкретно технологичности продукта, вопросов нет. Действительно, это интересно. Они очень много, скажем так, перспективных решений сделали в некоторых моделях. И если вам нужна экономия, и вы передвигаетесь по городу на ограниченные расстояния, то имеет имея инфраструктуру, электричка — это спасение. Даже гибрид — это намного интереснее будет для тех, кто чуть больше километража накатывает.
4: Спасибо огромное, хорошего дня.
2: Спасибо и вам, удачи, благодарю за внимание и вопросы. Друзья, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Время гаражных сервисов — это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
7: Вечернее шоу на радио «Пилот».
8: Навигатор.
9: Доброго вечера всем, кто совершил остановку на 104,1. В Екатеринбурге 41 минута 7, а с вами вечерний навигатор.
10: Два мужика из Кирова за ночь попытались угнать, почти целый автопарк. Там 3 грузовика, автобус и 2 погрузчика.
11: Николас Кейдж был там?
10: Понятно. В общем, они поздней ночью катались на мопеде, тот внезапно сломался, и идти домой пешком они очень не хотели, поэтому решили вот что-нибудь угнать. Проникли на территорию местного предприятия. Сначала попытались завести 2 погрузчика. Не получилось.
11: Странно,
10: потом автобус.
11: Ладно.
10: Тоже не получилось.
11: Хотя бы автобус вписывается в картину, что им надо домой.
10: Да. Так. Пошли на пилораму, попробовали угнать Урал. Снова неудача. Да,
11: уехали на болгарке.
10: Дальше нашли КамАЗ, его завели, но потом попали в аварию очень быстро. На другом грузовике, который тоже нашли, проехали несколько десятков метров, опять в итоге ничего не получилось. В итоге домой все равно пришлось возвращаться пешком. Ага. Но их в итоге вот нашли. Сейчас вот
11: на фотороботе мистер Бин, да?
10: Уголовное дело не
11: поймет. Должен быть он.
10: Как будто.
9: Как-то быстро эта история закончилась, как будто они должны были пару хат вскрыть еще не тех.
10: Наверное.
9: По пути. Такой, да тут перекантуемся.
11: Это уже дознаватели выяснят. Какие еще моменты упущены.
9: Ладно, ребят, прямо по курсу. Вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
12: Продолжайте движение.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
15: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
16: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
15: Это не ремонт, а праздник какой-то.
16: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
17: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
18: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
20: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
21: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш».
22: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
21: Предложение от ОСЗ «Атом» Южногорска. ИНН 667-219-26-71.
22: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
21: ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214.
22: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
21: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
22: «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
23: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
24: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
25: Подробности по телефону.
0: телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: радиопилот, пришло время пополнить багаж знаний с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Массовое ДТП произошло сегодня в центре Екатеринбурга. На улице Белинского девушка на спорткаре «Шевроле Камара» пыталась припарковаться из среднего ряда, но не увидела желтый автомобиль такси, шедший по правой полосе для общественного транспорта. После удара «Шевроле» бросила на две припаркованные машины. Девушку из спорткара увезла скорая, рассказали очевидцы, пишет Ядин. Напомню, правила допускают движение машин такси по полосе для общественного транспорта, но только если эти машины с шашечками и опознавательным фонарем оранжевого цвета на крыше. Россияне скупают квартиры в Мариуполе. По данным ШОТ, объем сделок вырос на 230% за год. Покупатели рассматривают квартиры у Азовского моря как выгодную инвестицию, пишет Life.ru. Только за июль в Мариуполе купили 305 квартир в новостройках, больше всего москвичи и петербуржцы. Один из главных факторов спроса – ипотека по 2%. Квадратный метр в новостройках Мариуполя стоит от 141 тысячи рублей. Минимальная цена квартиры – порядка 5 миллионов. Аргентина предъявила ультиматум Британии. Дала 14 дней на прекращение добычи нефти у Фолклендских островов, иначе обратится в международный трибунал. Фолклендские острова – спорная территория двух стран. В 1982-м был вооруженный конфликт. Аргентина его проиграла. В 2013-м жители островов проголосовали за статус заморской территории Великобритании, но Аргентина заявила, что не откажется от территориальных претензий, пишет газета «Ру». В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка. Трофим Парамонов пропал 28 сентября. Его ищут поисковый отряд «Прорыв» и отдел полиции номер 6. Фото мальчика есть на городских порталах. Те, кто знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами. Можно звонить по телефону 112. Из-за аномального тепла в Екатеринбурге в конце сентября зацвел шиповник. Горожане заметили это, в частности, на улице Шейкмана. Это не характерное поведение для шиповника, поясняют специалисты. Летом было много дождей, август выдался холодным, в сентябре резко потеплело и сложились условия для закладки почек. Напомню, по прогнозам, аномальное тепло уйдет из региона в конце этой недели. В выходные ожидается по ночам до 0-2 и дождь со снегом. Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
4: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
5: Умоляю, гуляйте, пока погода позволяет. Уже завтра понемножку начнет холодать, а к воскресенью пока обещают похолодание до 0. Завтра, 30 сентября, днем до плюс 18, утром плюс 9, вечером плюс 13. Погода все еще ясная, практически безоблачная, а ветер подует с юга. Его скорость 1-3 метра в секунду.
6: Если бы твои «погуляй», пожалуйста, умоляю, можно было бы использовать как аргумент где-нибудь на работе. Да.
7: Или хотя бы как оплату где-то, где ты когда гуляешь и тебе попить захотелось. Такое «здравствуйте, у меня немножко погулять».
1: Пилот FM.
8: Реклама.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто себе в попутчики взял радиопилот. В Екатеринбурге 3 минуты восьмого, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Бат. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
2: На календаре 29 сентября.
0: И мы сегодня... 29!
2: Я не могу. Да, перестань. Мы сегодня отмечаем день осеннего одиночества, который о том, что вот из-за погоды мы становимся более склонны уходить как-то вот мыслями вглубь себя, грустить. Ой, уже да, там же снег.
3: Говорят психологи о том, что сейчас начнется осенний вот это...
2: Ручки потирают. Уже, наверное, сидят.
3: Осенний прикол с тем, что люди начнут сильно ссориться дома.
0: Но я не понимаю вообще, как осень на это влияет, но я рад, что у меня будет теперь отмазка, типа, а ты чё сычуешь? А я такой, осень.
2: Из профессиональных праздников отмечается день отоларинголога. Мы вас
3: поздравляем.
0: Они же лоры.
2: Лоры.
0: Горлоносы.
2: И они тоже, да, это как будто вид животного какого-то, горлоноса.
0: Кстати, да.
2: И сегодня именинники, целых два. Во-первых, день рождения рок-группы «Чайф». 41 год им исполнился.
3: Поздравляем.
2: Да, можно в честь этого полбатона с бутылкой кефира навернуть. Так сказать, в честь...
3: На ночь.
2: Да-да-да, в честь уважения. Вот, и еще день идущего к реке. Представляете, видосу 11 лет исполнилось. Если не помните, он там шел по
3: полю. Не так давно он вроде новый записал.
0: А мне не понравилось, вот что с ним стало происходить.
2: Испортился,
3: там,
2: не тот уже.
3: Рекламировал какие-то товары.
0: Да-да, он до этого был какой-то невероятный, преисполненный, а теперь он дешман медийный.
2: Еще празднуется день немого кино сегодня, чтобы напомнить о его значении вообще для киноиндустрии, поспособствовать
3: плечами.
2: Сохранение, да-да-да, очень ярко мимикой изобразить что-нибудь. В этот день проводят показы, фестивали, лекции и прочее. И отмечается день бродвейских мюзиклов, если у вас есть страсть к этому жанру.
3: Противовес немого кино.
2: Да-да, вот можно сегодня запись пересмотреть чего-нибудь любимого, вот если захочется.
0: Я не прекращу его, это мой любимый мюзикл. Есть, оказывается, на Ютубе вот это вот видос, мюзикл полностью записанный, называется «Avenue Q». И он с куклами, но для взрослых. И он чертовски уморительный. Если кто-то любит мюзиклы, крайне советую. В общем, поздравляем всех причастных с праздниками. И поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Светлореченская и Суходольская стоят от Репина до Лиственной. На объездной затор от 8 марта до Амундсена. А пробочка на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. Стоят на Крауле от Заводской до Репина. И на Артинской нужно потерпеть от Книжного переулка до Армавирской.
2: Вдруг вам есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже. В конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй. Рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф.
1: Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 14 минут восьмого. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню». Добрый вечер.
2: Привет.
3: Алло, алло.
4: Добрый вечер.
3: Как зовут тебя?
4: Александр.
3: Александр, ты как чувствовал, что надо сейчас набрать, да?
2: Почувствовал момент. Силе ощутил.
4: Стоим в пробке, слушаем вас.
3: Уже все вычислили, примерно в какое время нужно звонить, чтобы попасть. Бывалые участники, похоже. А с кем там в машине? Супруга, дети, кто там?
4: Ну, с девушкой.
3: И давно встречаетесь?
4: Пару месяцев.
3: Ну, а она-то будет участвовать в конкурсе, будет помогать тебе?
4: Ну, она вас прекрасно слышит.
3: Ну, хорошо.
1: Она хочет это делать?
4: Она очень стесняется.
3: Она в другой машине уже?
4: Она на светофоре хочет уже выйти.
1: Ну, слушай, я тебе так скажу, мы, по-моему, вот учитывая все, что мы разговариваем как с людьми в конкурсах, мы уже пару-тройку 20-летних браков разрушили, так что осторожнее надо.
4: Мы морально готовы.
3: Ну ладно, Александр, у нас для вас фрагменты с композицией «Мото» под названием «Одинок.нет». Часто, кстати, у нас эта песня раньше звучала. Но вот сейчас небольшой фрагментик прокрутим. Правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадайте, какое именно слово, тогда подарок будем выбирать. Что, готовы расчмокивать?
4: Готовы.
3: Ну, полетели. Полетели.

0: Александр, стоит ли повторять задание текстом или уже знаем правильный ответ?
1: Нет, текст повторите, пожалуйста. Хорошо. Потому что не совсем понятно.
2: Извините, но я думаю, насколько лучше была бы песня, если бы он спел «Простая пятница, застряли в заднице».
0: Прочувствовать можно. На корпоративах так и поет. Итак, текстик.
3: Мы горели, как дедлайны, слили в сети наши... «Простая пятница, застряли в матрице, кажется, это все ты».
1: А, я слышал, это тайны слова.
0: Да, конечно, да!
2: А он все наверняка

0: Да это не я. Мне в букете сказали.
1: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
0: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
2: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-3.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: ЖК «Форум Парк» – это девелопера-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

Добрый вечер всем, кто колесит по Екатеринбургу вместе с пилотом. На 104,1 пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Стоит Щерса вместе с Амундсена от Сурикова до Объездной. На самой Объездной затор от 8 марта до Амундсена. На Светлореченской и Суходольской не крутятся колеса от Репина до Лиственной. Плотники на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Замедлиться придется на Евгения Совкова от дороги на Медный до Ручейной, и терпение ваше будет проверено на Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до Ленина. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер гибридных автомобилей «Вэй» на «Металлургов 65А».
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Компания Volkswagen превратит автомобили в игровые консоли с подпиской и смартфоном в роли джойстика.
0: Подписка — это звучит как что-то, что типа мы установили в наши новые автомобили.
2: Платная подписка, садитесь на нее. Наличие в автомобиле информационно-развлекательной системы с большим дисплеем давно уже привлекает любителей игр. И компания Tesla вот недавно даже интегрировала управление со штатным рулевым колесом, а вот Volkswagen, благодаря сотрудничеству с американской компанией Air Console, предложил американским покупателям своих машин возможность превратить смартфоны в игровые манипуляторы, а монитор автомобиля в экран игровой консоли. Функция будет доступна покупателям моделей США. Сотрудничество вылилось в поддержку 50 игр, в основном казуального типа, вроде Pac-Man или Tetris, причем некоторые из них стилизованы и адаптированы под марку Volkswagen. В этом же Pac-Man, например, на игровых элементах присутствует логотип автопроизводителя, а некоторые артефакты заменены на изображение популярных моделей марки. В некоторых случаях с игровыми действиями синхронизируется работа подсветки автомобиля. Для запуска приложения нужно находиться строго припаркованной тачке, а затем отсканировать отображаемые на экране мультимедийные системы QR-код при помощи камеры смартфона. В игре может участвовать сразу несколько человек, главное, чтобы у каждого из них был свой смартфон, который превращается в игровой джойстик. Но, правда, для доступа к библиотеке из тех самых 50 игр надо раскошелиться на подписку премиум, которая обходится примерно в 150 баксов в год. Что-то там 12 тысяч рублей. Добавляет она онлайн-навигацию, точку доступа Wi-Fi, продвинутый голосовой помощник, цифровое радио и доступ к местной какой-то цифровой экосистеме MyQ Connected Garage.
0: То есть рассчитано на тех, кто не в курсе, что можно, в принципе, себе при желании Соньку пятую поставить в салон, подключить к любому дисплею.
2: Мы еще не смотрели этих выпусков «Тачки на прокачку». Подожди. Дай настояться. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
5: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Президент скоро отмечает день рождения. Ну, еще я тоже отмечаю.
4: Ну что, подарок? Что так скромненько-то?
3: 7 октября.
4: Мы с президентом.
3: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
5: Хореографию мы готовим.
3: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
4: Вытачиваем.
3: Да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
4: самогуды?
3: Натягивают струны. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную. Роспись там, фамильное древо, виды Тверской области. Ну, короче говоря, гусли, самогушли. Как,
5: на них любые
3: как
5: можно
3: Путин,
5: будет сыграть.
4: Как
3: в сказке.
4: Да. Ты реси меня, река.
6: Я тут недавно пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли. Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой, я говорю, струнный. Он, давай, показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывай.
5: Давай, не гусли тут.
6: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
3: вот,
6: нет.
3: Вот,
6: я говорю, все,
3: понимаешь?
6: Это гусли.
3: Гусли?
6: Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи, чего интересного они с ними делать будут.
3: Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: ОТФМ.
1: Реклама.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят. Нет, бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой. До завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт о бобрах. У бобров стройка плотин является врожденным инстинктом. То есть, когда животное слышит звук льющейся воды, оно начинает строить плотину. Даже бобры, выросшие в неволе или в местах, где нет воды, все равно подчиняются этому инстинкту. Но вот мне кажется, наверняка же у них есть случаи, когда бобер рождается без слуха.
2: Наверняка.
1: Как он всю жизнь живет, он просто ничего не делает.
2: Просто на чили.
1: Чего вы все суетитесь?
0: А я вот думаю, что, наверное, стоит быть аккуратнее. Не дай бог где-нибудь в лесу пописать встанешь, а потом поворачиваешься такой, это что за конструкция из дерева тут?
2: Не тебя уже вокруг замуровали так, и все, ты там остаешься навсегда.
1: Это твоя хатка.
0: Вообще интересно, что это на уровне инстинкта. Мне кажется, что в человеческом мире такое, в принципе, тоже встречается. Вот они когда слышат, как щебень рассыпается, молдаване тоже тут же начинают что-то делать. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы оставаться в курсе важных и актуальных событий, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Инициативу о смягчении американских санкций в отношении России поддержал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает журнал «Атлантик», ссылаясь на источники. Несколько месяцев назад эту инициативу показал Трамп и его спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Предложение предусматривает ослабление части антироссийских ограничений в обмен на освобождение Москвой ряда заключенных, пишет газета «Ру». Напоминает, что 22 сентября Дональд Трамп заявил, что при необходимости может воспользоваться своими полномочиями и смягчить так называемые адские санкции против России, которые предполагают в том числе 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и против стран, помогающих Москве обходить ограничения. В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев. Еще 20 привезут до конца декабря. Об этом сообщили в мэрии. Трехсекционные низкопольные трамваи «Кастор» приобретены в рамках транспортной реформы. Они рассчитаны на 200 пассажиров, оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих. Срок службы не менее 30 лет. Трамваи адаптированы к уральскому климату, рассчитаны на работу в любую погоду. Новый транспорт выйдет на маршруты номер 6, 8, 13, а также 14. 15 и 16. С 3 октября уральские авиалинии запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. По расписанию на официальном сайте авиаперевозчика на неделе с 5 по 11 октября запланированы 2 рейса, с 12 по 18 – 4. С 1 ноября самолеты авиакомпании будут летать в Дубай ежедневно. Сейчас из Екатеринбурга в Дубай без пересадок ежедневно летают лишь самолеты авиакомпании Fly Dubai. С 26 октября также прямые рейсы по этому направлению запускает авиакомпания «Победа». Стоимость меда в розницу за год увеличилась на 13,2%. Средняя стоимость почти 718 рублей за килограмм. В оптовом звене рост может достигать 30-50%. Это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, а также существенным подорожанием пчелиных семей. Рост цен на мед приводит к сокращению спроса. Согласно чек-индексу, количество покупок меда с января по сентябрь сократилось на 4%. Год к году. Основной объем продаж формируют цветочный мед, липовый и гречишный, отмечает «Коммерсант». Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: В среду на этой неделе столбик термометра постепенно начнет опускаться. В течение дня обещают от 9 до 18 градусов выше 0. Ожидается слабый южный ветер. Он подует со скоростью от 1 до 3 метров в секунду. Небо ясное, а по осадкам без изменений их мы все еще завтра не ждем.
7: Смотрите специальное расследование «Кто опустил столбик термометра».
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
11: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.

0: Москвы. Самолетная 47-201-5533.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Следствие.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
5: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето, как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
10: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
11: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
12: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
11: А свою машину я смогу сдать?
12: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
11: А колеса в подарок дадут?
12: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
11: Где купить Хавейл Джолион?
12: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
13: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
14: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
13: Это не ремонт, а праздник какой-то.
14: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салават сима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
2: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
3: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
4: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
5: Ого!
6: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
7: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
8: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
1: Бонжур.
4: Привет, ха.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.